Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 22-24, в Могилеве плюс 26-28, в Гомеле плюс 28-30, в Гродно 23-25 выше 0, в Бресте и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 22-24, в Могилеве плюс 26-28, в Гомеле плюс 28-30, в Гродно 23-25 выше нуля, в Бресте и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 22-24, в Могилеве плюс 26-28, в Гомеле плюс 28-30, в Гродно 23-25 выше нуля, в Бресте и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 22-24, в Могилеве плюс 26-28, в Гомеле плюс 28-30, в Гродно 23-25 выше 0, в Бресте и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 22-24, в Могилеве плюс 26-28, в Гомеле плюс 28-30, в Гродно 23-25 выше 0, в Бресте и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

0: повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Реструктуризация долгов предприятий цементной отрасли, эффективность государственных вложений, вопросы борьбы с коррупцией и дальнейшая судьба крупных производств. Важные вопросы экономики обсудили на уровне президента во Дворце независимости. Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совмина. В числе участников – премьер-министр и вице-премьеры, руководители Комитета госконтроля, Нацбанка, ряд министров и председателей облисполкомов. Первым вопросом стало развитие цементной отрасли. Правительство внесло проект указа о реструктуризации задолженности предприятий сектора. При этом еще в 2012-2013 годах в Беларуси провели масштабную модернизацию цементных заводов, вложив в нее более миллиарда долларов. Как было отмечено, это позволило увеличить загрузку мощностей и нарастить объемы производства. Однако тема долговой нагрузки для отрасли остается актуальной. Решения о реструктуризации уже принимались ранее, а погашение задолженности было рассчитано на длительный срок, вплоть до 2049 года. Теперь к этому вопросу вновь возвращаются.
2: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками. Особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику. Вот это дадим, это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете. Иди и работай. Упирайся. Нет, пришел, и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты и прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взял. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и Комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу.

И о погоде сейчас: в Гродно плюс 13, в Минске и Витебске 15 градусов тепла, в Могилеве плюс 17, в Гомеле и Бресте плюс 18. Сегодня в Витебске ожидается плюс 22-24, в Могилеве плюс 26-28, в Гомеле плюс 28-30, в Гродно 23-25 выше нуля, в Бресте и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Саймонов. Альфа-радио. Песни о Беларуси.
1: Каждому хочется света, теплого взгляда, нежности фраз. Чем же сегодня согрета земля белорусская в нас? Мы люди этой светлой земли.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Радио твоего дня.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: политика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: 7:59 в Беларуси. Среда. На дворе разгар рабочей недели. На старте рабочего дня вместе с ток-шоу «Будни». Целых два часа будем узнавать то, что происходит в мире. И, конечно же, во второй части нашей программы с 9 до 10:00 узнаем мнение эксперта по тем или иным событиям, которые волнуют каждого из нас с вами. Ну а в первом часе обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. В середине часа короткий выпуск новостей, прогноз погоды, а также посмотрим, что будет происходить на столичных дорогах к этому времени. И в первые 30 минут прозвучит гороскоп для каждого знака зодиака и, конечно же, рубрика «Утренний обход». Вместе с вами посмотрим, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни» прямо сейчас в нашем эфире. Выпуск новостей, прогноз погоды, отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
2: В Беларуси 8 утра.

Александр Лукашенко накануне собрал совещание с руководством Совета министров. На повестке дня был ряд вопросов, которые имеют определенное значение для белорусской экономики. На совещании обсудили не только конкретные вопросы, которые правительство вносило на рассмотрение президенту, но и в целом состояние дел в соответствующих отраслях экономики. По итогам совещания валютные обязательства цементной отрасли перед Министерством финансов в счет полученных ранее кредитов для модернизации предприятий решено перевести с долларов в белорусские рубли. При этом начало выплат переносится с 2029 на 2026 год. Поставки белорусского цемента на внутренний рынок уже в текущем году планируется нарастить, чтобы полностью обеспечить его потребности. Президент Беларуси накануне принял с докладом премьер-министра Александра Турчина. По итогам встречи премьер-министр отметил, что в ближайшее время предполагается встреча главы нашего государства с президентом России. Накануне у Александра Турчина состоялся разговор с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. В том числе была обсуждена возможная повестка встречи наших руководителей, наши совместные проекты, дальнейшие действия, в том числе в рамках союзного государства, отметил Александр Турчин. По его словам, в течение нескольких следующих дней будет подготовлена информация о главе государства для разговора с Владимиром Путиным. У Беларуси и Ирана большой спектр направлений для сотрудничества. Об этом журналистам заявил чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Республике Беларусь перед встречей с председателем постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам. Была отмечена важность взаимодействия в парламентской сфере. Активное взаимодействие и разработка новых проектов идет и в культурной, образовательной и медицинской сферах. В Белорусском государственном университете накануне торжественно открылся двухдневный международный молодежный форум «Свет Великой Победы». Масштабная акция объединила более 180 студентов из ведущих вузов Беларуси и России. Форум направлен на сохранение общей исторической памяти и передачу молодежи главных смыслов победы. В этом году центральной темой форума стал вклад женщин в разгром немецко-фашистских захватчиков. Официальные курсы Нацбанка на сегодня – доллар США 2 рубля 83 копейки, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 17 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске плюс 10, в Бресте, Могилеве, Гродно и Гомеле плюс 11, в Витебске 12 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 22-24, в Могилеве плюс 26-28, в Гомеле плюс 28-30, в Гродно 23-25 выше 0. В Бресте и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно кратковременный дождь, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: 8 часов 7 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Утренний обход». Посмотрим, о чем же сегодня пишут популярные телеграм-каналы. Так, Ньюсбай пишет о том, что по сообщению государственных телеканалов Иран запустил новую систему регулирования прохода судов через Ормузский пролив. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что Марко Рубио заявил, операция «Эпическая ярость» завершена, и сейчас Соединенные Штаты переходят к реализации проекта «Свобода». Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Желтая слива пишет о том, что белорус на одной из немецких заправок показал, сколько там стоит топливо. За 41 литр он отдал 100 евро. Более подробно в телеграм-канале «Желтая слива». СБ «Беларусь сегодня». Зачем Трамп выводит часть войск из Германии? Колонка Антона Попова на sb.by. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал «Альфа-Радио».

0: Гороскоп.
1: 8 часов 16 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни. Гороскоп» для каждого знака зодиака. Расскажу прямо сейчас. Узнаю, что готовят звезды на день сегодняшний. Таковин. Появляется хорошая идея. Их может быть так много, что вы не сразу поймете, за что взяться в первую очередь. Доверьте сегодня интуиции. Телец. Старайтесь не тратить слишком много времени на пустые разговоры, споры, ни о чем. В ваших силах провести этот день плодотворно и интересно. Близнецы. Появляются новые интересы. Да и к давно знакомым делам вы стараетесь подойти не так, как раньше. Рак. В начале дня могут произойти какие-то неприятные события. Лев. В первой половине дня эмоциональный фон будет напряженным. Дева, постарайтесь провести первую половину дня спокойно, по возможности избегая напряженных моментов и стрессовых ситуаций. Весы, день будет насыщенным и интересным. Вы чувствуете прилив сил, с энтузиазмом берете за новые дела. Скорпион, осторожнее с финансами. Этот день не подходит для того, чтобы в спешке заключать сделки, совершать незапланированные покупки. Стрелец, удачный день. Он отлично подходит для того, чтобы учиться собирать и анализировать информацию, а также размышлять о том, что вы недавно узнали. Козерог, отличный день, насыщенный, интересный, который полон приятных неожиданностей. Водолей. В начале дня вы можете быть раздражительными и нетерпеливыми, сердиться из-за пустяков, обижаться на всех вокруг. Рыбы. Начало дня может быть трудноватым, особенно у тех, кто строил на это время большие планы. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака, но в целом сегодняшний день – это день, когда важно правильно оценивать свои силы. Порой это довольно сложно. Вот такой вот гороскоп традиционно, вне зависимости от того, что сулят и обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.

0: для тех, кто за рулем.
1: 8 часов 27 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни» для тех, кто за рулем. Расскажу, что же прямо сейчас происходит на столичных дорогах. Сервис «Яндекс.Карт» оценивает общую ситуацию в 6 баллов. Есть затруднения. МКАД от улицы Козинца до Игуменского тракта. Время проезда там 19 минут. МКАД от Партизанского проспекта до улицы Нестерова. Время проезда 15 минут. МКАД от проспекта Независимости до Дачной улицы. Время проезда 7 минут. МКАД от улицы Притыцкого до Каменной Горки. Время проезда 5 минут. Проспект Дзержинского от улицы Голубева до улицы Гурского. Там затруднение на 10 минут. И к этому часу вся информация. Добираемся на работу вовремя. Без опозданий и делаем громче. Альфа-радио.
2: Александр Лукашенко накануне собрал совещание с руководством Совета министров для рассмотрения нескольких проектов правовых актов. Это финансовые вопросы, связанные с развитием цементной отрасли, открытого акционерного общества «Светлогорские целлюлозно-картонные комбинаты» и «Оршанского мясоконсервного комбината» вместе с его сырьевой зоной под управлением агрокомбината «Дзержинский». Так или иначе, все перечисленные вопросы связаны с просьбами о поддержке, финансовых послаблениях и реструктуризации задолженности. Советом министров исключена государственная поддержка при закупке импортных семян для сельскохозяйственных нужд. Соответствующее постановление накануне подписал премьер-министр Александр Турчин. Постановление предусматривает направление бюджетных средств на закупку семян растений, производимых в Республике Беларусь, а также завозимых семян, семеноводство которых на территории нашей республики по объективным причинам ведется в недостаточных объемах. Делегация из Египта изучила белорусский опыт в сфере ЖКХ. Встреча Белорусского профсоюза работников ЖКХ и сферы обслуживания с представителями Всеобщего профсоюза работников коммунальных предприятий Арабской Республики Египет прошла накануне на базе предприятия Горурем Автодор Мингоресполкома. Выбор площадки не случайен. Это передовое предприятие столицы, которое демонстрирует высокие стандарты благоустройства. В Беларуси утверждена программа праздничных мероприятий республиканского и областного уровня, приуроченных ко Дню Победы. В рамках мероприятий республиканского уровня сегодня в 18:00 во Дворце Республики состоится торжественное собрание и концерт мастеров искусств «Подвиг отцов. Гордость потомков». И о погоде. Сейчас в Минске плюс 11, в Бресте, Могилеве, Гродно и Гомеле плюс 12, в Витебске 13 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 22-24, в Могилеве плюс 26-28, в Гомеле плюс 28-30, в Гродно 23-25 выше 0. В Бресте и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно кратковременный дождь. Возможно, на гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Государство для народа.
1: 8:35 в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Государство для народа». Более 150 композиций украсят Минск ко Дню Победы. При разработке концепции украшения столицы ко Дню Победы художники сделали акцент на том, что это праздник, связанный с коллективной памятью, торжественный, светлый и эмоциональный. Поэтому в декоре использовали ряд визуальных символов. Красный фон как главный цвет победы, который ассоциируется с торжеством и мужеством, знаменем победы и кровью, пролитой на фронтах. Голубой как цвет мирного неба, символ уверенности в завтрашнем дне и спокойствия. Также яркий символ праздника победы – золотая звезда, как знак воинской доблести. И, конечно же, ленты в цветах государственного флага, которая подчеркивает характер праздника и уважение к истории государства, связь современной Беларуси с поколением победителей. Так, продолжаем двигаться дальше. В Гомельской области 36 пляжей из 68 получили уже паспорта готовности к купальному сезону. Еще важная история. В Минском метро возросла доля оплат проезда банковской картой. Напомню, в подземке возможность оплатить проезд бесконтактной банковской картой появилась в 2018 году. Если в 2019 году на такой вид оплаты приходилось около 8%, то в 26-м году уже более 20%. Вот такая вот рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходит важное событие. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.
2: Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: прямо сейчас. Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
1: Фестиваль в итоге. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
2: 8 часов 46 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Продолжаем, конечно же, обсуждать здесь, в этой студии, те события, которые касаются нашей страны. И, конечно же, посмотрим, о чем же пишут средства массовой информации Беларуси. Итак, СБ «Беларусь сегодня». Живая перекличка поколений. История участников и свидетелей Великой Отечественной войны и семейных архивов. Надежная защита от забвения. Более подробно читайте на страницах СБ «Беларусь сегодня». Газета «Республика». Осознанный путь в профессию. Узнали, как в Беларуси развивается система инженерных классов. И «Сельская газета» расскажет о том, как белорусский фермер из Комбрицкой деревни приручил средиземноморский деликатес. Более подробно читайте на странице «Советской газеты». Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя, эксперта. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стримы, слушайте программу в эфире Альфа-радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!

0: Александр Лукашенко накануне собрал совещание с руководством Совета министров для рассмотрения нескольких проектов правовых актов. Это финансовые вопросы, связанные с развитием цементной отрасли, открытого акционерного общества «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» и «Оршанского мясоконсервного комбината» вместе с его сырьевой зоной под управлением агрокомбината «Дзержинский». Так или иначе, все перечисленные вопросы связаны с просьбами о поддержке, финансовых послаблениях и реструктуризации задолженности. Глава государства обратил внимание, что сам по себе это неправильный подход, и его настораживает данная тенденция. Советом министров исключена государственная поддержка при закупке импортных семян для сельскохозяйственных нужд. Соответствующее постановление накануне подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Постановление предусматривает направление бюджетных средств на закупку семян растений, производимых в Республике Беларусь, а также завозимых семян, семеноводство которых на территории нашей страны по объективным причинам ведется в недостаточных объемах. В этом году на закупку семян предусмотрены субсидии за счет средств местных бюджетов в сумме 27 миллионов белорусских рублей. Делегация из Египта изучила белорусский опыт в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Встреча Белорусского профсоюза работников ЖКХ и сферы обслуживания с представителями Всеобщего профсоюза работников коммунальных предприятий Арабской Республики Египет прошла на базе предприятия «Горрем Автодор» Мингорисполкома. Выбор площадки не случайен. Это передовое предприятие столицы, которое демонстрирует высокие стандарты благоустройства, механизации работы санитарного содержания городских территорий. В Беларуси утверждена программа праздничных мероприятий республиканского и областного уровня, приуроченных ко Дню Победы. В рамках мероприятий республиканского уровня сегодня в 18:00 во Дворце Республики состоится торжественное собрание и концерт мастеров искусств «Подвиг отцов. Гордость потомков». В торжественном собрании примут участие ветераны войны и труда, представители дипломатического корпуса, представители духовенства, общественных объединений, политических партий, общественность города до Минска, а также делегации из регионов страны. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 83 копейки, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 17 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Минске и Витебске плюс 13, в Могилеве плюс 14, в Бресте 15 градусов тепла, в Гомеле и Гродно плюс 16. Сегодня в Витебске ожидается плюс 22-24, в Могилеве плюс 26-28, в Гомеле плюс 28-30, в Гродно 23-25 выше 0. В Бресте и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк. Лукашенко собрал совещание с руководством Совмина. Какие вопросы имеют значение для белорусской экономики? Макрон призвал США к соблюдению торговых соглашений и отказу от введения пошлин на продукцию автопрома ЕС. Беларусь готовится отпраздновать День Победы. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале sb.by, YouTube-канале SBTV и в социальных сетях.
1: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, продолжаем обсуждать самые важные события. Традиционно во второй части нашей программы здесь появляются гости. Также напомню, что на сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Николаевич Хижняк. Доброе утро, Александр.
2: Доброе утро, уважаемый слушать.
1: Ну что ж, начнем с темы, которая касается развития нашей страны. И, конечно же, мы видим, что на данном этапе президент достаточно четко обозначает некие задачи и для правительства, да и в целом, мне кажется, это касается каждого из нас, каждого белоруса, потому что, опять же, в пятилетку качества мы прекрасно должны понимать, что от того, как мы будем работать, как мы будем добросовестно исполнять свои обязанности, конечно же, зависит наше будущее. Напомню, что президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник провел совещание с руководством Совета министров. На данном этапе мы видим, что на повестке дня были финансовые вопросы, которые действительно касаются развития целых отраслей нашей страны. Но хотел бы, наверное, начать вообще вот с глобальных таких тезисов, которые озвучил президент, которые говорят о том, что все должны быть в равных условиях, и что в той или иной форме господдержка, конечно же, практикуется во всех странах, но принципиальная позиция президента заключается в том, что нельзя огульно раздавать деньги направо и налево. Помощь возможна, но взамен нужна реальная отдача для экономики. О чем говорит глава государства и как это вообще вписывается и в пятилетку качества, ну и, конечно же, давайте говорить прямо, вписывается в общий такой, наверное, смысл белорусской государственности, конечно же, смысл справедливости.
2: Вот я так, наверное, поставлю. Я еще хочу сказать, что те основные три вопроса, связанные с поддержкой трех ключевых предприятий, они связаны с национальной безопасностью в том числе, потому что я, как представитель строительной отрасли, скажу, что цемент – это основа стройки. Mm-hmm. И не обращать на это внимания, конечно же, нельзя. И в сути этой поддержки не только ведь отсрочка долгов, изменение каких-то позиций по оплате, но вот из положительного это уход от расчета в долларах, что чувствительным является для любого из предприятий. И эти отрасли на слуху у главы государства, потому что, еще раз скажу, они влияют на национальную безопасность, на жизнь каждого из нас. И опять же говоря о стройке, все, что сегодня мы производим, продаем, связано со стройкой. Строятся фермы, строятся дороги, строятся заводы, предприятия. И, конечно же, не обращать на это внимания нельзя. И еще одна особенность – это все-таки кадровый потенциал и ответственность за те решения, которые принимаются и в том числе вносятся президенту. Глава государства говорит об ответственности за принятые решения.
1: Кстати, вот говоря опять же о том, в каком направлении развивается наша страна, наверное, тоже напомню, что Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра нашей страны Александра Турчина, и сейчас мы прекрасно понимаем, что готовится повестка предстоящей встречи Александра Лукашенко с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Вот то, что касается социально-экономического сотрудничества наших стран, на каком этапе мы сейчас находимся, почему белорусско-российская повестка вызывает вопросы по ту сторону границы, давайте говорить прямо, потому что, скажем так, не всем нравятся те процессы, которые происходят, да, в принципе, они, наверное, и не должны нравиться, и мы не должны оглядываться. Но, тем не менее, вот что происходит в этом направлении у наших стран?
2: Наш сосед, партнер, наш стратегический союзник. И неоднократно говорится о том, что мы должны вести себя порядочно, в том числе с нашими соседями. Мы не меняем никогда своих позиций в этом плане. И несмотря на различные периоды этих отношений, глава государства эту позицию к Российской Федерации не менял никогда. И кто бы что об этом ни говорил, период белорусско-российских или российско-белорусских отношений, сотрудничества экономического, стратегического. Все понимаем, что это наш сегодня основной партнер, и нам без друг друга никуда. Это все понимают. То, что это вызывает какие-то вопросы, пересуды, возможно, критику, ну, пусть это остается у тех, кто это говорит. Перспективы перспективы этого сотрудничества и результат этого сотрудничества мы видим и чувствуем.
1: Мы понимаем. Кстати, вот опять же, видим и чувствуем, действительно, наверное, мы должны прекрасно понимать, и мы об этом здесь и в этой студии не единожды говорили, что все-таки результат в первую очередь ощущают наши граждане, граждане Российской Федерации и Республики Беларусь. Вот здесь мы тоже должны об этом говорить. Вот на ваш взгляд, можно ли говорить о том, что в нынешних условиях, да, благодаря действительно таким дальновидным в свое время шагам президента нашей страны, мы находимся в тех условиях, которые позволяют нам, опять же, цены на топливо комфортно видеть на автозаправочных станциях, и, конечно же, цены на энергоресурсы.
2: Не и хочется, на многие продукты.
1: Да, и не хочется проводить параллели, но, увы, приходится это делать, потому что то, что сейчас происходит с тем же энергорынком в Европейском Союзе, вызывает большие вопросы не только у нас здесь, в этой студии, но и, конечно же, у простых европейцев. Вот что происходит в этом ключе? Можно ли говорить о том, что стратегически действительно решение, которое принял в свое время глава нашего государства при поддержке белорусского народа, оно оказалось верным и доказывает свою эффективности, правильно?
2: Безусловно. Безусловно, и то, что у нас особые отношения в сфере энергоносителей, это влияет на все товары, работы, услуги практически, которые у нас и производят, которые мы производим и которые мы продаем, в том числе на внешних рынках. Это дает нам и ряд конкурентных преимуществ. Если мы посмотрим на затраты в себестоимости на электроэнергию, газ и так далее, то мы находимся сегодня в гораздо более лучшем положении, чем производители из других стран. И мы эти конкурентные преимущества должны использовать, продвигать дальше и зарабатывать, в том числе зарабатывать вместе.
1: Ну что ж, продолжаем двигаться дальше. Следующая тема тоже касается нашей страны. Нацбанк заявляет о том, что золотовалютные резервы Беларуси уже составили более 15 миллиардов долларов, выросли более чем на 24 миллиона долларов. И сейчас, это за апрель месяц, мы видим достаточно такие хорошие, позитивные цифры. И вот что происходит, если быть точно, 15 миллиардов 267 миллионов долларов. Что происходит в этом направлении? Благодаря чему мы можем говорить эти цифры, озвучивать их, да, и благодаря чему, несмотря на санкционное давление, наверное, тоже здесь этот момент укажу, все-таки находимся под санкционным прессом, не побоюсь этого слова, и Беларусь все равно развивается по своей стратегии, которая на данном этапе доказывает, опять же, свою эффективность. Почему, скажем так, радоваться и почему важны эти цифры?
2: Это наша безопасность. Экономическая безопасность. И для развития экономики всегда нужны деньги. Наш запас делится на две составляющие. Это непосредственно иностранная валюта и монетарное золото. Мне, например, я обращаю внимание на то, что все-таки удельный вес монетарного золота растет. И более 50% золотовалютных резервов в монетарном золоте. А за 10 лет этот ресурс показывает значительный рост в долларовом, например, эквиваленте. Это наша безопасность, это стабильность курса, это возможность влиять на инфляционные процессы, ну и как элемент ухода от санкционного давления, потому что монетарное золото в наименьшей степени подвержено колебаниям на валютных рынках. И вот я считаю, что это говорит о том, что наш Национальный банк правильно берет ориентир на то, что нельзя хранить резервы в одной корзине. То есть это и валюты, и монетарное золото.
1: Кстати, вот то, что касается, опять же, тех, скажем так, вопросов, которые касаются, опять же, и курса валют в целом в мире, и, опять же, надежности того же доллара, вот на ваш взгляд, что происходит? Мы видим, что ситуация в Ормузском проливе, ситуация с Ираном, да, и в целом, как бы, энергорынок штормит, достаточно серьезные цены растут. Мы видим, что, как бы, и вопросы голода во всем мире также завязаны на Ормузском проливе. Вот чего ожидать в дальнейшем? То, что касается, опять же, не знаю, будут ли меняться, скажем так, приоритеты в мировой экономике в адрес той или иной валюты, или этот процесс уже начался и просто набирает обороты? И набирает ли, вот, ваше видение?
2: Обороты золота на мировом рынке говорят о том, что это наиболее ликвидный ресурс, в который государства вкладывают деньги. Это связано с тем, что роль доллара как мировой валюты, она, безусловно, остается доллар мировой валютой и останется, и очень долго, но тем не менее, поиски альтернатив, и понимание того, что нестабильность во многих экономических, политических вопросах, тот же пролив, его влияние на ситуацию в регионе, на ситуацию на нефтяном рынке, на возможность зарабатывать, на возможность рассматривать страны вокруг пролива как такие, ну, незыблемые, безопасные и так далее, уже ушла. И это, безусловно, элемент изменения стратегической политики в мире, элемент изменения ранее достигнутых договоренностей, правовых механизмов на международной арене. Поэтому, конечно, все это влияет на Беларусь в том числе.
1: Ну, а говоря о мире, вот на ваш взгляд, вот планировали ли вы, скажем так, предполагали ли Соединенные Штаты, что та ситуация, в которую они ввязываются, президент об этом говорил, да, может вылиться вот в достаточно такие сложные процессы, вот они не знают, как выйти из этой ситуации, уже не буду тут, наверное, цитировать те заявления, которые звучат от того же Дональда Трампа, да, они очень разные, они полярные, да, то есть мы закончили одну операцию, сейчас военную, сейчас мы начинаем другую военную операцию. Вот ожидали ли Соединенные Штаты Америки, что, скажем так, эффект будет таким? Но все-таки должны были прочитать или же нет? Почему?
2: Конечно, должны были. Так. Наверное, просчитали. И, возможно, значит, этот результат устраивает Соединенные Штаты. По крайней мере, в отдельных экономических вопросах, безусловно, устраивает. Но легко начать. Угу. Очень сложно прекращать или заканчивать такие конфликты. И, конечно, каждая из сторон, безусловно, объявит себя победителем, определенным выгодоприобретателем, но мне кажется, что ситуация, вот, которая и в нашей прессе обсуждается, и в ведущих мировых изданиях, говорит о том, что небольшие страны, не такие большие, как Соединенные Штаты, иные мировые игроки, могут и имеют варианты для защиты и нанесения достаточно чувствительных ответных мер, шагов. И это, конечно, возможно, не до конца было просчитано такой страной, да, которая военное планирование, у которой всегда было достаточно, ну, стратегическим и серьезным. Но время покажет, пока ситуация не меняется, и как они из него будут выходить. Тут сложно делать какие-то прогнозы, за которые можно ответить, вряд ли.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Прервемся буквально на несколько минут. В нашем эфире, в эфире Альфа-Радио, прозвучит короткий выпуск новостей и прогноз погоды. Затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна.
3: Александр Лукашенко накануне собрал совещание с руководством Совета министров для рассмотрения нескольких проектов правовых актов. Один из трех крупных вопросов совещания – это проект распоряжения о присоединении к агрокомбинату «Дзержинский» Оршанского мясоконсервного комбината с его сырьевой зоной. Александр Лукашенко подчеркнул, что государство вложило средства в модернизацию комбината в Орше, в результате чего созданы отличные возможности для переработки и производства востребованной продукции, но нужно развивать сырьевую зону. Правительство усовершенствовало подходы к осуществлению административных процедур. Соответствующее постановление накануне подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Постановлением предусматривается увеличение количества административных процедур, прием заявлений и выдача решений, которые осуществляются через службу «Одно окно». По поручению президента на Полесье до конца этого года реализуют один из крупнейших энергопроектов. Это строительство современной воздушной линии электропередачи напряжением 330 кВ протяженностью около 150 км, которая свяжет Гомельскую и Брестскую области. Этот инфраструктурный энергопроект призван повысить надежность энергоснабжения регионов и придать новый импульс их развитию. Торжественная церемония принесения присяги новыми гражданами прошла в Минской ратуше накануне. Ими стали 28 человек. Все они живут в Беларуси не первый год, работают, соблюдают законы и приняли твердое решение связать с нашей страной свое будущее. Напомню, присягу ввели после изменений в закон о гражданстве, а ее текст был утвержден в 2023 году. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 12, в Минске и Витебске плюс 14, в Бресте, Могилеве и Гомеле 17 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 22-24, в Могилеве плюс 26-28, в Гомеле плюс 28-30, в Гродно 23-25 выше 0. В Бресте и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: «Будни» в эфире «Альфа-Радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Продолжаем здесь, в этой студии, обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стримы, слушайте программу в эфире «Альфа-Радио» до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Александр Хижняк. Александр, следующая тема тоже активно обсуждается в средствах массовой информации. Говорили мы о том, что Соединенные Штаты Америки сейчас на данном этапе достаточно жестко работают с Европейским Союзом. Напомню, американский лидер на прошлой неделе пригласил поднять импортные пошлины на автомобили и грузовики из Европейского Союза до 25%, заявив, что Брюссель не соблюдает условия заключенной ранее торговой сделки. Здесь уже заявление Макрона о том, что на данном этапе у Европы есть вопросы, скажем так, к США, и призвал США соблюдать соглашение и отказаться от пошлин для Европейского Союза. Вот что происходит в этом ключе, почему Евросоюз, скажем так, придерживается ранее подписанных договоренностей, готов ли он ответить на новые пошлины Соединенных Штатов Америки, либо это так, бравурное заявление?
2: Ну, с одной стороны, не выполнять достигнутые договоренности становится
1: традицией,
2: модой, наверное. Но Франция и США неоднократно спорят по каким-то вопросам. Давайте вспомним 98-й год, когда Штаты, по-моему, в ВТО в судебном порядке экспортные субсидии Франции отражали. Потом в 2019 году Франция вводит цифровой налог на выручку крупнейших компаний, которые случайно оказались американскими. Долго проходят различного рода переговоры. Ну, конечно же, каждый из лидеров, когда доходит до вопросов интерпретации соглашений в пользу своих национальных интересов, он поступает, с одной стороны, логично. Дальше последуют переговоры, обсуждения. Возможно, какая-то сделка великая для одной и для второй стороны. Но Соединенные Штаты в этой части, в части автопрома, мне кажется, всегда были последовательны и настаивали на том, что крупные автомобильные производители должны открывать производство в США как элемент доступа на рынок. То, что многие компании европейские автомобильные добровольно ушли с некоторых рынков, например, с нашего, такого еще вот в новой истории не было, потому что по классическим канонам экономик ты должен держать рынок до конца и самому с рынка не уходить. Об этом написано во многих учебниках истории, книгах по маркетингу и так далее. Но это удивительный факт. Вы ушли с рынка, но теперь договаривайтесь на других рынках. А входить всегда сложнее, чем уходить.
1: Кстати, вот говоря о той ситуации, которая происходит и у наших соседей, вот благодаря таким недальновидным решениям, уверен, это связано и, конечно же, с нашей страной. Я думаю, сейчас наши слушатели, те, кто нас смотрит, поймут, о чем разговор. Железная дорога Литвы сейчас полностью разрушена из-за отсутствия инвестиций. Ситуация будет только ухудшаться. Об этом заявили в Литовском профсоюзе железнодорожников в связи с недавними авариями на железнодорожных путях, которые следовали одна за другой. Ну, давайте говорить прямо, Беларусь тоже делала достаточно серьезный, скажем так, вклад в развитие и железнодорожной отрасли, и, конечно же, порт тот же в Клайпеде Беларусь использовала и, опять же, вот, выполняла свои договоренности. Это же все-таки финансы. Что происходит в этом ключе? Вот можно ли говорить о том, что сейчас мы видим последствия тех недальновидных решений, которые когда-то были приняты, к сожалению, политиками соседних стран?
2: Ну, если отбросить эмоции руководителя профсоюзов, то, наверное, я бы расценил это как, ну, заявление о системном кризисе в отрасли. Потому что те вопросы, которые озвучены в литовской прессе, это отсутствие инвестиций в инфраструктуру, это проблемы с управлением, это вопросы с кадровым персоналом, с переработкой членами профсоюза соответствующего железнодорожного.
1: Катастрофические там переработки?
2: И, конечно, это, наверное, все-таки это заявление о системном кризисе в отрасли. Но если эту тему дальше развивать, то надо понимать, кто соседи у Литвы, какие, кто соседи у нас, мы часто об этом говорим. А вопросов и у Беларуси к Литве накопилось очень много. И часть из них, конечно, с фурами там, и другие вопросы. Надо не только обсуждать, их надо решать. И это связано с транзитом наших калийных удобрений до портовой инфраструктуры. Хочу напомнить о том, что Беларусь тоже начала спор с Литвой по инвестиционным соглашениям. И вот, хотя эта тема долгое время, например, в литовской прессе так активно не поднималась, то, по-моему, вот в начале февраля 2026 года там активно обсуждался вопрос, а сколько же литовский бюджет выделил на юридическую помощь, на адвокатские бюро, конторы. Mm-hmm. И там немалые суммы. И надо понимать, что какие бы соседи ни были, зачем пилить сук, на котором держится, значит, не только добрососедство, потому что я уверен, что простые люди, они чувствуют вот эти кризисные явления гораздо, гораздо быстрее и агрессивнее, чем те же политики. И отношения на политическом уровне, отношения на уровне простых граждан не всегда в таких случаях разные. Я думаю, что простые люди, которые работают на железной дороге, работали в портах, и которые понимали, что транзит приносит деньги и одной стране, и другой, вряд ли они положительно оценивают те процессы, которые там происходят.
1: Mm-hmm. Кстати, вот опять же продолжаем двигаться дальше. Еще одна тема в преддверии праздника. 9 мая встречаемся здесь, в этой студии. Не могу не задать вопрос, который касается этой темы, потому что действительно эта дата занимает особое место в историческом календаре. Это день, который, мы об этом тоже говорим, соединяет и прошлое, и настоящее. И здесь, наверное, вот вы знаете, две реальности. То есть, конечно же, Беларусь готовится отметить этот праздник. Ну, вот не хочется опять же проводить параллель, но тем не менее мы видим, что запрос на эту дату и по ту сторону границы, но ограничения, да, штрафы, наказания. Вот два вопроса. Во-первых, как бы, почему, скажем так, европейцам запрещают отмечать этот праздник, запрещают вспоминать его, думать и поддерживать те идеи, которые действительно в свое время спасли весь мир. Ну и как мы готовимся к 9 мая, как мы, как наша страна подходит к этому празднику, ко Дню Победы?
2: Начнем с нас. Для нас это не только государственный праздник, это все-таки праздник Победы, народный праздник, не побоюсь этого слова, который мы не то что традиционно отмечаем, то что у нас никогда не ставилось под сомнение вклад и советского, и советского народа, в первую очередь, и Республики Беларусь, тогдашней БССР, как одной из ключевых республик Советского СССР, да. И для нас, наверное, в моем кругу нет людей, которые бы подвергали каким-то сомнениям вот нашу победу, нашу общую победу. Почему там так? Ну, попытка не получилась взять реванш на поле боя тогда, не попытка выиграть в той войне, наверное, до сих пор у многих потомков этих людей есть вот такой психологический реванш в виде забвения. Вот, давайте забудем то, что было. Да, есть еще и попытки объявить каждого победителем в этой войне, традиционные попытки.
1: Целая, да, гонка, да.
2: Да, но я считаю, что на нас сегодня смотрят все. Мы как лакмусовая бумажка вот этих событий, и все-таки роль великого народа, народа-победителя, мы должны этим гордиться. Мы должны не дать возможности пересматривать итоги этих событий. Mm-hmm. Мы должны нашему поколению объяснять, благодаря чему и благодаря каким победам мы живы. Нет в Беларуси такой семьи до сих пор, где нет погибших, пострадавших, награжденных и так далее. И те события, которые происходят сегодня, и чествование не только ветеранов, это и узников, которые еще живы. И становится мало ветеранов, но есть еще люди, которые помнят войну. Это и встречи с молодежью, это и возможности отдать дань уважения памятникам, тем мемориальным комплексам. Та же Хатынь, курган славы, который был насыпан в честь победы. Эти символы у нас незыблемы. Давайте их чтить и давайте передавать нашим детям, внукам, потомкам вот этот вот дух победы, потому что кто бы что ни говорил и кто бы что ни думал, мы, белорусы, нация сплоченная, дружная и нация, которая не отвергает никакие периоды своей истории. И вот эта знаковая дата – это народный праздник. Я скажу, не государственный даже, это народный праздник.
1: Можно ли говорить о том, что и в нынешних условиях геополитических процессов и в целом такой турбулентности мира вот этот праздник еще больше наполняется смыслом, да, каким стержнем, который нас, вот вы правильно говорите, объединяет и который является народным, и значение этого дня не только не угасает, но для того, чтобы сохранить нашу государственность и независимость, да и в целом сохранить, наверное, дух вот нашего белорусского народа, вот значение этого праздника еще возрастает, несмотря на время, которое уходит.
2: Конечно, будет возрастать, потому что к историческим событиям, несмотря на цикличность там, в экономике, в политике, к этим событиям будут возвращаться постоянно. И то, что открываются архивы, и вот очень много исследований в части вопросов коллаборантов и так далее, как это происходило, открываются очень интересные, удивительные факты, о которых мы не знали, как и уголовное дело о геноциде белорусского народа. Ведь потери-то оказались значительно, значительно больше. И хочу сказать, что особо это никем и не оспаривается, потому что есть физические доказательства этому. Mm-hmm. И захоронения, и архивные данные, кинохроника, которую немцы очень-очень скрупулезно документировали, и не только на бумаге, но и в соответствующих видеорядах. И, конечно же, это нужно открывать, нужно делать соответствующие возможности изучать это. И мы это делаем.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора читайте в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня. И слушайте в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. В гостях у нас сегодня был председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Николаевич Хижняк. Спасибо огромное, Александр, за емкий разговор.
2: С Днем Победы. Ну а работников радио, телевидения и связи с профессиональным праздником. Освещайте достойно и качественно те события, которые происходят у нас и в мире.
1: Спасибо огромное. Всем хорошего дня. До встречи в буднях.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна. Альфа-радио. Музыка Беларуси. Слушай прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

Александр Лукашенко накануне собрал совещание с руководством Совета министров для рассмотрения нескольких проектов правовых актов. Один из трех крупных вопросов совещания – это проект распоряжения о присоединении к агрокомбинату «Дзержинский» Оршанского мясоконсервного комбината с его сырьевой зоной. Президент Беларуси подчеркнул, что государство вложило средства в модернизацию комбината в Орше, в результате чего созданы отличные возможности для переработки и производства востребованной продукции, но нужно развивать сырьевую зону. Как доложили главе государства, назначен новый управляющий, найдены резервы роста эффективности Оршанского мясокомбината, выработаны подходы к его дальнейшему развитию. Правительство усовершенствовало подходы к осуществлению административных процедур. Соответствующее постановление накануне подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Постановлением предусматривается увеличение количества административных процедур, прием заявлений и выдача решений, которые осуществляются через службу «Одно окно». Также расширено использование уполномоченными органами информационных ресурсов для запроса документов, сведений при осуществлении административных процедур. По поручению президента на Полесье до конца этого года реализуют один из крупнейших энергопроектов. Это строительство современной воздушной линии электропередачи напряжением 330 кВ протяженностью около 150 км, которая свяжет Гомельскую и Брестскую области. Этот инфраструктурный энергопроект призван повысить надежность энергоснабжения регионов и придать новый импульс их развитию. Напомню, острая необходимость в дополнительной энергоартерии на Полесье возникла после июльского урагана 2024 года. Мозырский регион оказался одним из самых пострадавших. Без электроэнергии остались и промышленные комплексы, и жилые кварталы. Тогда на ликвидацию последствий бросили силы более 2000 человек со всей страны. Торжественная церемония принесения присяги новыми гражданами прошла накануне в Минской ратуше. Ими стали 28 человек. Все они живут в Беларуси не первый год, работают, соблюдают законы и приняли твердое решение связать с нашей страной свое будущее. Напомню, присягу ввели после изменений в закон о гражданстве, а ее текст был утвержден в 2023 году. С начала 2026 года белорусское гражданство получили почти 500 человек. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 83 копейки, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 17 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 13, в Минске и Витебске плюс 15, в Могилеве 17 градусов тепла, в Гомеле и Бресте плюс 18. Сегодня в Витебске ожидается плюс 22-24, в Могилеве плюс 26-28, в Гомеле плюс 28-30, в Гродно 23-25 выше 0, в Бресте и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно кратковременно дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: слушаешь Альфа-радио.
1: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Альфа Радіо. Радіо твоєго дня.

15, в Минске и Витебске плюс 15, в Могилеве 17 градусов тепла, в Гомеле и Бресте плюс 18. Сегодня в Витебске ожидается плюс 22-24, в Могилеве плюс 26-28, в Гомеле плюс 28-30, в Гродно 23-25 выше 0. В Бресте и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно кратковременный дождь, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, какое совместное изобретение ученых Беларуси и Китая позволит эффективно бороться с онкологией, чем грозит залипание в телефоне и зачем при облысении пить чай с подсластителем. Сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Специалисты Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси совместно с коллегами из Китая успешно завершили совместный проект, посвященный разработке и тестированию полимерных наночастиц для так называемой сонодинамической терапии онкологических заболеваний. Созданные наночастицы оказались способны при введении в организм мышей избирательно накапливаться в опухолевых клетках. Затем при воздействии на опухоль ультразвука наночастицы разрушают раковые клетки. Кроме того, оказалось, что такая терапия стимулирует иммунный ответ против злокачественного новообразования. Смартфоны и цифровая среда меняют наше восприятие времени и способность к концентрации. Многозадачность снижает продуктивность. Чем чаще человек переключается между задачами, тем выше стоимость этого переключения, потери времени и внимания. Люди, привыкшие к одновременному потреблению нескольких медиапотоков, хуже работают в условиях отвлекающих стимулов, а их мозг тратит больше ресурсов на контроль внимания. Ленты социальных сетей и короткие форматы формируют режим поверхностного сканирования. Пользователь просматривает десятки сообщений, но редко задерживается на одном, чтобы осмыслить его. Это стимулирует клиповое мышление и не дает вниманию переключиться в режим глубокого анализа. Психологи настаивают, мозгу необходимы периодические перезагрузки от информационного шума. Без уведомлений люди становятся внимательнее к окружающим и чаще вступают в осознанное общение. Полезно каждый день уделять хотя бы полчаса состоянию полного спокойствия, без гаджетов, уведомлений и даже мысленного планирования будущих дел. Исследователи из Университета Киото сообщили о неожиданном открытии. Соединение стевиозид, известное как натуральный подсластитель, способно стимулировать рост волос. В экспериментах на лабораторных мышах вещество усиливало действие миноксидила, активного компонента большинства средств от облысения. Чтобы проверить этот эффект, ученые создали специальный пластырь, содержащий стевиозид, и наклеивали его на участки кожи со спящими волосяными фолликулами, и уже через несколько дней они наблюдали активизацию клеточной регенерации и ускоренное образование новых волосков. При этом, в отличие от синтетических стимуляторов, стевия не токсична, не раздражает кожу и подходит для длительного применения. Такое открытие японских ученых может привести к созданию натуральных средств против алопеции, безопасных для повседневного применения и подходящих даже для чувствительной кожи. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

Александр Лукашенко накануне собрал совещание с руководством Совета министров. На повестке дня был ряд вопросов, которые имеют определенное значение для белорусской экономики. На совещании обсудили не только конкретные вопросы, которые правительство вносило на рассмотрение президенту, но и в целом состояние дел в соответствующих отраслях экономики. По итогам совещания валютные обязательства цементной отрасли перед Минфином в счет полученных ранее кредитов для модернизации предприятий решено перевести с долларов в белорусские рубли. При этом начало выплат переносится с 2029 года на этот год. Поставки белорусского цемента на внутренний рынок уже в текущем году планируется нарастить, чтобы полностью обеспечить его потребности. Правительство усовершенствовало подходы к осуществлению административных процедур. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Постановлением предусматривается увеличение количества административных процедур, прием заявлений и выдачи решений, которые осуществляются через службу «Одно окно». Также расширено использование уполномоченными органами информационных ресурсов для запроса документов, сведений при осуществлении административных процедур. По поручению президента на Полесье до конца этого года реализуют один из крупнейших энергопроектов. Это строительство современной воздушной линии электропередачи напряжением 330 кВ протяженностью около 150 км, которая свяжет Гомельскую и Брестскую области. Этот инфраструктурный энергопроект призван повысить надежность энергосбережения регионов и придать новый импульс их развитию. Напомню, острая необходимость в дополнительной энергоартерии на Полесье возникла после июльского урагана 2024 года. Мозырский регион оказался одним из самых пострадавших. На ликвидацию последствий бросили силы более 2000 человек со всей страны. В Беларуси проживает 574 ветерана Великой Отечественной войны. Наибольшее количество в Минске и Минской области. Средний возраст ветеранов составляет 99 лет. Ветеранов и лиц, пострадавших от последствий войны, перешагнувших вековой юбилей, в республике насчитывается 250 человек. А это 40% от всех долгожителей в стране. Качеству жизни ветеранов в Беларуси уделяют особое внимание. Выстроена комплексная система мер по их поддержке. От пенсионного обеспечения и социального обслуживания до материальной помощи ко Дню Победы. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 13, в Минске и Витебске плюс 15, в Могилеве плюс 17, в Гомеле и Бресте 18 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 22-24, в Могилеве плюс 26-28, в Гомеле плюс 28-30, в Гродно 23-25 выше 0. В Бресте и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно кратковременный дождь, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: 8 миллиардов, десятая часть населения планеты вообще традиционно голодает. То есть у них нет доступа к нормальным продуктам, они выживают каким-то образом. И сейчас эта доля будет увеличиваться в связи со всеми проблемами, связанными с недопоставками топлива, с невозможностью вести нормальные сельскохозяйственные работы, с перекрытием каналов поставки удобрений, в том числе и белорусских, которые составляли значительную часть мирового рынка. Мы увидим резкое падение урожайности, мы увидим невозможность обрабатывать нормально землю и резкое снижение урожайности. Конечно, это все будет сказываться. Поэтому для Беларуси в данном случае очень важно свою продовольственную безопасность поддерживать, что мы делаем. Поэтому каждый год со стороны главы государства такое очень пристальное внимание и к посевной, и к уборочной. Как бы там ни смеялись наши оппоненты и не ерничали по этому поводу, но это важнейшие вещи. То, что лично президент разбирается с тем, как работает наше сельское хозяйство. То, что он анализирует ситуацию в разных областях, да, смотрит, где есть какие проблемы, где, возможно, провалы. И потом на основе этих проблем мы пытаемся выравнивать в целом развитие нашего сельского хозяйства по всей республике. Mm-hmm. Мы пытаемся оценивать ту ситуацию, вот, которая есть, поскольку она является для нас важнейшей. Нету продуктов, мы будем зависимы, нас легко будет сломить. Вот, поэтому обеспечение основным продовольствием, основными направлениями, основными как бы продовольственными товарами белорусского населения, а также обеспечение нашего сельскохозяйственного экспорта, это очень важная составная часть деятельности государственной власти, президента лично.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
2: Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает: покупка первоцветов – это помощь браконьерам. Отказ от приобретения первоцветов даст шанс растениям избежать угрозы вымирания, а природе – возможность оставаться во всем своем разнообразии для будущих поколений.
3: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6. 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будні». Постскриптум. 16+.
1: Декан факультета журналистики Белорусского государственного университета политолог Алексей Беляев заявил, что Беларусь и Сербия выстраивают дружеские отношения не благодаря обстоятельствам, а вопреки им.
2: Сербия, как любит говорить президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко, не чужая нам страна. Это страна славянская, во-первых. Во-вторых, страна, с которой существуют очень тесные давние исторические отношения. Сербы благодарны в целом русскому народу, в том числе и белорусам, которые когда-то были, например, частью Российской империи, тоже участвовали в войнах по освобождению Сербии от турецкого владычества. А сербы бесконечно благодарны Александру Григорьевичу Лукашенко за то, что в тяжелейшие дни натовских бомбежек и вот этой агрессии, попытки уничтожить Сербию в 1999 году, Александр Лукашенко не побоялся, единственный из мировых лидеров, прилетел в горящий Белград, рискуя собственной жизнью, но этим выказал такой очень серьезный жест моральной, политической поддержки сербскому народу. И это до сих пор для сербов является очень таким важным поводом для гордости. Поэтому в целом на вот таком ментальном уровне, на уровне культурно-цивилизационном между нашими странами полное понимание и взаимное согласие. С другой стороны, есть, конечно, проблемы. Поскольку все-таки Сербия не имеет, это подчеркнул Александр Лукашенко при встрече с послом Сербии, Сербия не имеет сухопутных границ ни с Белоруссией, ни с Россией, со своими ближайшими вот такими духовными культурно-цивилизационными союзниками. Ей приходится выживать в достаточно враждебном окружении. Сербию сегодня толкают на путь вступления, подключения ко всем этим структурам Евросоюза.
3: Как толкают? Да. Откладывают принятие. Да?
2: Но, тем не менее, все время заставляют думать о том, что Сербия должна быть частью именно Европейского Союза. Намекают там на возможности какие-то сотрудничества с НАТО, которая бомбила эту страну. Конечно, для целого поколения сербов это неприемлемо. Они сопротивляются этому, но есть политическая реальность, которая заставляет, чтобы выжить, да, заставляет сербское руководство принимать иногда решения, которые идут вразрез с исторической памятью, с исторической логикой. К сожалению, сегодня для Беларуси и Сербии не самые лучшие времена в торгово-экономическом сотрудничестве. Это подчеркнули. То есть даже 100 миллионов товарооборот за прошлый год не составил, хотя были времена, когда он и был выше. И, в принципе, у нас потенциал сотрудничества есть. И вот как раз развитие этого потенциала торгово-экономического сотрудничества тоже шла речь в разговоре президента Беларуси с послом Сербии. В первую очередь говорили о возможностях и белорусского сельского хозяйства, говорили о возможностях белорусской фармацевтики, медицины. И это сегодня востребован. Это то, что мы реально можем поставить на рынок Сербии. И, конечно, здесь надо развивать эти связи. Но выставка, которая должна быть экспо на территории Сербии, сегодня тоже стала объектом внимания. А со стороны посла Сербии, белорусского руководителя, Александр Григорьевич обещал, что он займется этим вопросом и заставит наше предприятие отправить лучшие образцы и техники, и всех наших достижений, которые есть. Это действительно возможность через дружественную нам Сербию, которая предоставит максимальные условия для экспонирования образцов нашей техники, наших товаров, наших возможностей, пробиться на тот же закрытый пока частично для нас европейский рынок. Поэтому это, собственно, и есть дипломатия, да, это, собственно, есть реал-политик, потому что не всегда то, что мы хотим, да, не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями. Вот отношения Беларуси и Сербии — это как раз выстраивание дружеских, добрососедских отношений не благодаря создавшимся условиям, а вопреки им. То есть, несмотря на то, что нас пытаются разделить и с той, и с другой стороны, мы все равно видим, что у Беларуси и Сербии есть стремление к поддержанию теснейших контактов. Главное, что сохраняется, это наша духовная связь, ментальная связь, принадлежность, ощущение принадлежности себя, по сути, к одной славянской цивилизации.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будні». Паскриптум. 16+.
1: Декан факультета журналистики Белорусского государственного университета политолог Алексей Беляев о выводе войск США из Германии и наращивании американского присутствия в Польше.
2: На территории Германии сегодня расквартировано порядка 36 тысяч американских военнослужащих. На территории Германии находится военная база США, где складируются ядерные бомбы. Да, поэтому просто так как бы вывести сразу одним махом всех американских солдат оттуда нельзя. А плюс к тому же, почему находятся американские военные в Германии? Давайте не забывать, что это по результатам Ялтинско-Потсдамской конференции Германия до сих пор является оккупированным Америкой государством. Когда-то территория Германии была разделена на зоны оккупации в 1945 году. Каждая из стран-победительниц досталась своя. Вот. Потом страны Западного блока, Великобритания, США и Франция объединили свои зоны оккупации в Тризонию, так называемую, и создали на ее базе Федеративную Республику Германия. Советская зона, где находились советские войска, была Германской Демократической Республикой. И мы знаем, что советские-то войска оттуда вывели, то есть Россия свои обязательства, полномочия по наведению порядка в Германии, недопущению там фашизации, денационализации, денацификации, демилитаризации уже не выполняет, поскольку российских войск там нет. А на Америке это все лежит. То есть, по идее, американцы должны там находиться, эта страна должна быть под контролем. Но сегодня они используют свои войска как такой рычаг давления. Значит, все европейцы понимали, что нахождение американских войск на территории Европы – это залог успеха и стабильности НАТО, это поддержка вот этого всего натовского блока. США – это основной игрок, который финансирует в основном военные расходы НАТО. Это один из тех основных игроков, которые снабжают все НАТО стандартизированным оружием. Ну и плюс, конечно, задают политический тон, кто и против кого должен воевать. А тут мы столкнулись с серьезнейшим кризисом НАТО, поскольку во время кампании против Ирана часть государств Европы заявила откровенно, что они поддерживают эту кампанию не будут. Американцам помогать отказались. И первым, кто отказался сделать, это была Германия. Вот это вот маленькая большая месть Дональда Трампа канцлеру Мерцу за то, что тот не поддержал ситуацию борьбы с Ираном. Причем Трамп же пригрозил, что мы выведем свои войска и нанесем удар по безопасности и Италии, и Испании. По поводу Испании он вообще очень сильно возмущался. Вот. То есть этим странам, которые не поддержали Трампа, он грозит выводом американских войск как наказание. Мол, теперь защищайте себя сами, а мы умываем руки. С другой стороны, понятно, что никуда эти войска из Европы сильно-то убирать не хотят, потому что задачи, которые перед ними стоят, они все равно остаются прежние. Поэтому здесь может речь как раз идти о передислокации и поближе, так сказать, к фронту, поближе к потенциальному театру военных действий. Польша, Прибалтика – это как раз те государства, которые сегодня претендуют на то, чтобы стать объектами для размещения натовских войск. При этом правительства этих стран абсолютно не понимают, не видят опасности. То есть их ничему не научила ситуация в Персидском заливе, когда именно по базам американским в первую очередь Иран нанес удары. Не по тем странам, которые были, а по американским базам. Но пострадали все. И вот если мы сейчас говорим Польша, там уже 10 тысяч американских военных размещено. Причем Польша предлагает, что мы возьмем на себя практически все расходы по поддержанию жизнедеятельности американских войск. Они уже сейчас, американские военные, обходятся польскому бюджету как минимум в 150 миллионов долларов ежегодно.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров предложил заложить под Минском «хороший сад». Глава государства обратил внимание на мелиорированные земли, которые относятся к агрокомбинату «Дзержинский», и предложил вариант, как их можно задействовать. Президент также уточнил, что для закладки сада в этих местах есть и необходимые водные ресурсы. Там речка протекает, бери воды сколько хочешь, а для сада, для полива нужна вода. Я бы там сад посадил, и мы бы Минск полностью яблоком обеспечили, отметил Александр Лукашенко. В Бресте сегодня под руководством заместителя председателя Палаты представителей Вадима Епатова проходит рабочее совещание по подготовке второго международного форума союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Вадим Епатов напомнил, что два последних года были насыщены мероприятиями, посвященными знаменательным событиям. Беларусь в 2024 году отмечала 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В 2025-м 80-летие Великой Победы. В нынешнем году исполняется 85 лет с начала Великой Отечественной войны, которая унесла миллионы жизней. Все это не должно уходить из памяти поколений. Память о Великой Отечественной войне – священный долг каждого из нас, который дает нам силы сохранять суверенитет и независимость наших государств, подчеркнул зампредседателя Палаты представителей. Более 370 грузовиков ожидают въезда в Польшу и Литву, сообщили в Госпогранкомитете. На границе с Польшей 334 грузовика находятся в очереди на выезд из Беларуси. Самым загруженным остается маршрут через погранпереход Кукурыки, сопредельный Козловичи. Контролирующие службы польской стороны за сутки оформили 34% фур от нормы, следующих с территории Беларуси. Перед литовским погранпереходом Мединка и сопредельный Каменный Лог скопилось 40 больше грузов. За 24 часа сопредельный пункт пропуска принял 14% грузовиков. Европейские страны столкнулись с утратой возможности производства ряда базовых лекарственных препаратов, включая парацетамол, сообщают информагентства. Отмечается, что за последние три года в Европе было закрыто 7% производственных мощностей химической отрасли, при этом процесс продолжается. Одной из ключевых причин эксперты называют рост импорта более дешевой химической продукции из Китая. По оценкам специалистов, увеличение поставок из КНР довело европейскую химическую промышленность до критической точки. Китай активизировал экспорт в Европу, компенсируя снижение поставок на американский рынок. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 26, в Гродно плюс 18, в Витебске плюс 19, в Гомеле плюс 28, в Могилеве 24 выше нуля, в Минске 22 градуса тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве плюс 26-28, в Гомеле плюс 28-30, в Гродно плюс 20-22, в Бресте и Минске от 24 до 26 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Представлен умный домашний робот в виде плюшевой игрушки. OpenAI выкатила GPT-5.5 Instant. И компания Inly представила два новых носимых устройства. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Компания Familiar Machine and Magic создала устройство под названием Familiar, систему искусственного интеллекта, воплощенную в корпусе, похожем на мягкую игрушку. Это четвероногое существо, в котором 23 степени свободы, благодаря чему оно может двигаться естественно и выражать эмоции. Робот покрыт сенсорами, оснащен системой машинного зрения, а также набором микрофонов и динамиков. Внутри установлен искусственный интеллект на базе небольшой мультимодальной модели, которая объединяет зрение, слух, язык и память. Робот изучает привычный ритм жизни владельца и постепенно подстраивается. Он замечает полезные привычки и мягко прерывает нежелательные. Кроме того, питомец может реагировать на выражение лица, тон голоса и язык тела. Робот накапливает воспоминания и формирует уникальную личность с каждым новым взаимодействием. Так что со временем отношения должны становиться все более личными. OpenAI представила новую базовую модель для чат-GPT GPT-5.5 Instant, которая уже доступна всем пользователям бесплатно. Компания делает ставку на повышение точности и более живое взаимодействие без усложнения интерфейса и тарифов. По данным OpenAI, количество ложных утверждений в сложных темах вроде медицины, права и финансов снизилось на 52,5%, а неточных утверждений на более чем 37%, особенно в длинных диалогах по сравнению с предыдущей моделью. GPT-5.5 Instant лучше справляется с анализом изображений и вопросами в области науки, технологий и математики, а также точнее определяет, когда стоит подключать поиск. Компания Inly показала два новых носимых устройства, которые объединяют ювелирный дизайн и функции фитнес-трекера. Оба гаджета позиционируются как повседневные аксессуары, где здоровье отслеживается незаметно без привычного спортивного формата. Обе модели отслеживают пульс, уровень кислорода в крови, стресс, вариабельность сердечного ритма, сон, шаги и тренировки. В SenseCore добавлен компактный экран с базовыми данными, временем, пульсом и зарядом. Автономность составляет 5-7 дней работы. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Александра Турчина. Основной темой доклада стала проработка повестки предстоящей встречи Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. В ближайшее время правительство подготовит для главы белорусского государства соответствующую подробную информацию по ряду вопросов, которые предполагается рассмотреть на высшем уровне. Премьер-министр отметил, что до его доклада президенту у главы государства состоялось обстоятельное совещание с руководством Совета министров, на котором рассматривались конкретные вопросы в ряде отраслей. Правительством Беларуси урегулированы отдельные вопросы, возникающие в практике регистрации и обращения лекарственных препаратов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. В частности, документом предусмотрено предоставление возможности применения упрощенного порядка регистрации на 5 лет в случаях, если препарат зарегистрирован уполномоченным органом государства, члена Евразийского экономического союза. Адвокаты Беларуси бесплатно проконсультируют малообеспеченных граждан 8 мая. Акция приурочена ко Дню Победы, а также Дню государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь. Она пройдет во всех территориальных коллегиях адвокатов. Гражданам дадут устные консультации по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами. Подробнее с информацией о проведении акции в каждом регионе можно будет ознакомиться на сайтах территориальных коллегий адвокатов. В этом году адвокаты также проведут бесплатные консультации 15 мая по случаю Дня семьи, 2 июля по случаю Дня независимости, 17 сентября по случаю Дня народного единства, 1 октября – Дня пожилых людей, 14 октября – Дня матери, 21 октября – Дня отца и 4 декабря по случаю Дня юриста. В рамках проводимой работы по развитию маршрутной сети Белинтертранс организовал отправку белорусской продукции в контейнерах через российско-китайский пограничный переход Михайло-Семеновское, Тунцзянь-Северный. Пограничный переход расположен на реке Амур в селе Нижнеленинское Еврейского автономного округа. Свой первый контейнерный поезд через данный пограничный переход предприятие отправило в апреле этого года. Состав был сформирован из 62 40-футовых контейнеров с грузом торф. Назначением маршрута перевозки стала провинция Гуйчжоу. Новый маршрут стал дополнением к существующей логистической сети предприятия, что позволяет Белинтертранс расширить возможности по доставке грузов в КНР в согласованные сроки, особенно в случаях образования очередей на других переходах. И о погоде. Сейчас в Бресте и Могилеве плюс 25, в Гродно и Витебске плюс 19, в Гомеле 28 выше 0, в Минске 23 градуса тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве плюс 26-28, в Гомеле плюс 28-30, в Гродно 20-22 выше 0, в Бресте и Минске от 24 до 26 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-Радио.
1: Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды обращает внимание, что в результате недостатка или отсутствия в воде кислорода рыба зачастую погибает. Заморы чаще всего возникают при сильных морозах, когда водоемы покрываются сплошным слоем льда, препятствующим доступу кислорода. При обнаружении признаков заморных явлений на водоемах города необходимо обращаться в администрацию района.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

гаджет, а расстаться нету сил. Он прикольный, я же даже весь кредит не погасил.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, какое совместное изобретение ученых Беларуси и Китая позволит эффективно бороться с онкологией, чем грозит залипание в телефоне и зачем при облысении пить чай с подсластителем. Сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Специалисты Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси совместно с коллегами из Китая успешно завершили совместный проект, посвященный разработке и тестированию полимерных наночастиц для так называемой сонодинамической терапии онкологических заболеваний. Созданные наночастицы оказались способны при введении в организм мышей избирательно накапливаться в опухолевых клетках. Затем при воздействии на опухоль ультразвука наночастицы разрушают раковые клетки. Кроме того, оказалось, что такая терапия стимулирует иммунный ответ против злокачественного новообразования. Смартфоны и цифровая среда меняют наше восприятие времени и способность к концентрации. Многозадачность снижает продуктивность. Чем чаще человек переключается между задачами, тем выше стоимость этого переключения, потери времени и внимания. Люди, привыкшие к одновременному потреблению нескольких медиапотоков, хуже работают в условиях отвлекающих стимулов, а их мозг тратит больше ресурсов на контроль внимания. Ленты социальных сетей и короткие форматы формируют режим поверхностного сканирования. Пользователь просматривает десятки сообщений, но редко задерживается на одном, чтобы осмыслить его. Это стимулирует клиповое мышление и не дает вниманию переключиться в режим глубокого анализа. Психологи настаивают, мозгу необходимы периодические перезагрузки от информационного шума. Без уведомлений люди становятся внимательнее к окружающим и чаще вступают в осознанное общение. Полезно каждый день уделять хотя бы полчаса состоянию полного спокойствия, без гаджетов, уведомлений и даже мысленного планирования будущих дел. Исследователи из Университета Киото сообщили о неожиданном открытии. Соединение стевиозид, известное как натуральный подсластитель, способно стимулировать рост волос. В экспериментах на лабораторных мышах вещество усиливало действие миноксидила, активного компонента большинства средств от облысения. Чтобы проверить этот эффект, ученые создали специальный пластырь, содержащий стевиозид, и наклеивали его на участки кожи со спящими волосяными фолликулами, и уже через несколько дней они наблюдали активизацию клеточной регенерации и ускоренное образование новых волосков. При этом, в отличие от синтетических стимуляторов, стевия не токсична, не раздражает кожу и подходит для длительного применения. Такое открытие японских ученых может привести к созданию натуральных средств против алопеции, безопасных для повседневного применения и подходящих даже для чувствительной кожи. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Радио. Песни о Беларуси.
1: Мы проросли корнями

Накануне Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета министров для рассмотрения нескольких проектов правовых актов. В числе участников совещания – премьер-министр и вице-премьеры, руководители Комитета госконтроля, Нацбанка, ряд министров и председателей облсполкомов. «В повестке дня три вопроса, имеющих определенное значение для нашей экономики», – сказал белорусский лидер. «Это финансовые вопросы, связанные с развитием цементной отрасли, Светлогорского целлюлозно-картонного комбината и Оршанского мясоконсервного комбината вместе с его сырьевой зоной под управлением агрокомбината «Дзержинский». Так или иначе, все перечисленные вопросы связаны с просьбами о поддержке, финансовых послаблениях и реструктуризации задолженности. Глава государства обратил внимание, что сам по себе это неправильный подход, и его настораживает данная тенденция. В Беларуси засеяли больше половины от запланированных площадей кукурузы, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода. По оперативным данным на 6 мая, яровых культур в стране посеяно на площади 1 654 тысячи гектаров, что составляет 72% от общей площади под посев. Проса посеяно более 1 тысячи гектаров, 14% от плана. Картофель во всех регионах страны посажен на площади 12 тысяч гектаров, что составляет 53% от плана в 22 тысячи гектаров. В разрезе областей посажено плановых площадей. Брестская – 62%, Витебская – 31%, Гомельская – 51%, Гродненская – 68%, Минская – 50%, Могилевская – 51%. Более 300 новых иностранных компаний начали торговать на белорусской универсальной товарной бирже в этом году, сообщили в пресс-службе БУТБ. С январь-апрель нынешнего года для участия в биржевых торгах на белорусской универсальной товарной бирже аккредитовались 332 зарубежные компании из 25 стран. Больше всего новых участников пришло на БУТБ из Российской Федерации – 191. Второе место занял Китай, обеспечивший 36 участников. Третье – Азербайджан. С 24 участниками, четвертый – Узбекистан с 19 участниками, а пятый – Казахстан с 14 участниками. При этом, по данным БУТБ, подавляющее большинство аккредитованных в текущем году компаний нерезидентов решили воспользоваться биржевой площадкой для покупки товаров белорусского производства. По состоянию на 6 мая на БУТБ были аккредитованы 39 362 субъекта хозяйствования, в том числе 9372 нерезидента Белоруссии из 83 стран. Сегодня в Могилеве дан старт необычной патриотической акции, посвященной Дню Победы. В течение 4 дней в городе будет идти беспрерывный концерт, длительность которого составит 81 час. Идейным вдохновителем акции стал главный режиссер Могилевской областной филармонии Михаил Николаенко. В этом году мы празднуем 81-ю годовщину победы советского народа в Великой Отечественной войне. Поэтому возникла такая идея сделать концерт-акцию длиной в 81 час, рассказал он. Добавлю, что в этой акции примет участие 1000 человек. Дополнят программу концерта постановки Могилевского областного драматического театра и Могилевского областного театра кукол. Также на площадке будут проходить и без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Представлен умный домашний робот в виде плюшевой игрушки. OpenAI выкатила GPT-5.5 Instant. И компания Inly представила два новых носимых устройства. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Компания Familiar Machine and Magic создала устройство под названием Familiar, систему искусственного интеллекта, воплощенную в корпусе, похожем на мягкую игрушку. Это четвероногое существо, в котором 23 степени свободы, благодаря чему оно может двигаться естественно и выражать эмоции. Робот покрыт сенсорами, оснащен системой машинного зрения, а также набором микрофонов на 52,5%, а неточных утверждений на более чем 37%, особенно в длинных диалогах по сравнению с предыдущей моделью. GPT-5.5 Instant лучше справляется с анализом изображений и вопросами в области науки, технологий и математики, а также точнее определяет, когда стоит подключать поиск. Компания Inly показала два новых носимых устройства, которые объединяют ювелирный дизайн и функции фитнес-трекера. Оба гаджета позиционируются как повседневные аксессуары, где здоровье отслеживается незаметно, без привычного спортивного формата. Обе модели отслеживают пульс, уровень кислорода в крови, стресс, вариабельность сердечного ритма, сон, шаги и тренировки. В SenseCore добавлен компактный экран с базовыми данными, временем, пульсом и зарядом. Автономность составляет 5-7 дней работы. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

Радіо. Радіо твоєго дня.

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет. В Беларуси для таксистов ведут важные требования к работе. В Минске открыли зарядный дискаунтер и в столице ограничат движение у Монумента Победы 7 мая. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. В Беларуси в перевозках автомобилями такси изменятся правила работы. Одно из ключевых изменений касается трудовых отношений. Перевозчик будет обязан заключать с водителем трудовой договор. Эта норма начнет действовать с 5 октября этого года. Напомню, ранее в правилах было требование о том, что автомобильный перевозчик обязан нанять водителя. Это трактовалось многими перевозчиками как возможность заключения гражданско-правовых договоров. Сейчас эта норма стала более конкретизированной. Изменения затронули и внешнее оформление транспортных средств. Опознавательный фонарь автомобиля такси теперь должен размещаться строго по центру крыши. Цель изменения заключается в том, чтобы пассажир мог опознать транспортное средство как автомобиль такси. Сеть «Зарядка» запустила первый в стране зарядный дискаунтер. Хаб расположен на улице Инженерной, недалеко от станции метро Могилевская. В него вошли 5 станций быстрой зарядки от 80 до 160 кВт в час. Ожидается, что им будут активно пользоваться те, кто часто ездят по Минской кольцевой дороге и часто бывают в Партизанском районе. Рассчитывают и на жителей других районов, которые приедут ради экономии. Промышленная локация выбрана не случайно. Она позволила подвести серьезную мощность и избежать высоких арендных ставок. Одновременно зарядный дискаунтер может обслуживать до 10 электромобилей. Работает он круглосуточно. Если такой формат окажется востребованным, такие же хабы появятся и в других местах не только Минска, но и областных центрах. Госавтоинспекция предупреждает водителей об ограничениях движения в центре столицы. Они вводятся из-за репетиции праздничных мероприятий у Монумента Победы. С 18:30 до 20:00 7 мая транспорт не сможет проехать в обоих направлениях по следующим участкам. По проспекту Независимости от улицы Купалы до улицы Козлова, по улице Захарова от проспекта Независимости до улицы Первомайской и по улице Киселева от проспекта Независимости до улицы Красной. Инспекция рекомендует заранее выбирать альтернативные пути и учитывать время ограничений при планировании поездок. Объехать перекрытые участки можно по соседним улицам. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров предложил заложить под Минском хороший сад. Президент обратил внимание на мелиорированные земли, которые относятся к агрокомбинату «Дзержинский», и предложил вариант, как их можно задействовать. Президент также уточнил, что для закладки сада в этих местах есть необходимые водные ресурсы. Там речка протекает, бери воды сколько хочешь, а для сада, для полива нужна вода. Я бы там сад посадил, и мы бы Минск полностью яблоком обеспечили, отметил Александр Лукашенко. Чрезвычайный полномочный посол Республики Беларусь в Республике Казахстан Алексей Богданов 5 мая принял участие в открытии новой международной выставки коммерческого транспорта и решений для дорожной логистики «Комтрукс Астана» и выставки «Евразиан Конструкшн Технологи» в Астане. Об этом рассказали в белорусском загранучреждении в Казахстане. На полях мероприятия состоялась беседа Алексея Богданова с вице-министром промышленности и строительства Республики Казахстан Алжасом Сапарбековым. Собеседники обменялись информацией об актуальных вопросах белорусско-казахстанского сотрудничества в сфере машиностроения. В Беларуси актуализирован гид по мерам государственной поддержки бизнеса. Об этом сообщили в Министерстве экономики. В гиде в наглядной, лаконичной и доступной форме представлена информация обо всех существующих стимулах для реализации инвесторами своих перспективных проектов и всех существующих мерах поддержки, преференциальные режимы, доступное финансирование, поддержка малого и среднего предпринимательства. Скачать обновленную версию документа можно по ссылке на сайте министерства. Для доставки пассажиров к государственному мемориальному комплексу «Курган Славы» 9 мая организуется работа пригородного автобусного маршрута номер 995Э «Минск-Курган Славы», сообщили в Миноблавтотрансе. Оплатить проезд можно наличными и банковской карточкой. Подробное расписание и схема движения маршрута будет доступно 9 мая на сайте оператора перевозок Минноблпассажиртранс и на сервисе «Транспорт.бай». Официальная курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 83 копейки, 3,78 за 100 российских рублей и 4 рубля 17 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно и Витебске плюс 21, в Гомеле 30 выше 0, в Могилеве плюс 28, в Бресте и Минске 26 градусов тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве плюс 26-28, в Гомеле плюс 28-30, в Гродно 20-22 выше 0, в Бресте и Минске от 24 до 26 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Не обращать внимания нельзя. Председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк о развитии и значении цементной отрасли для белорусской экономики.
2: Те основные три вопроса, связанные с поддержкой трех ключевых предприятий, они связаны с национальной безопасностью в том числе, потому что я, как представитель строительной отрасли, скажу, что цемент – это основа

0: настройки. И не обращать на это внимания, конечно же, нельзя. И в сути этой поддержки не только ведь отсрочка долгов, изменение каких-то позиций по оплате, но вот из положительного это уход от расчета в долларах, что чувствительным является для любого из предприятий. И эти отрасли на слуху у главы государства, потому что, еще раз скажу, они влияют на национальную безопасность, на жизнь каждого из нас. И опять же говоря о стройке, все, что сегодня мы производим, продаем, связано со стройкой. Строятся фермы, строятся дороги, строятся заводы, предприятия. И, конечно же, не обращать на это внимания нельзя. И еще одна особенность – это все-таки кадровый потенциал и ответственность за те решения, которые принимаются и в том числе вносятся президенту. Глава государства говорит об ответственности за принятые решения.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

Альфа-радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Экономическая безопасность и стабильность курса. Председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк о значении золотовалютных резервов в Беларуси.
2: Это наша безопасность. Экономическая безопасность, и для развития экономики всегда нужны деньги. Наш запас делится на две составляющие, это непосредственно иностранная валюта и монетарное золото. Мне, например, я обращаю внимание на то, что все-таки удельный вес монетарного золота растет, и более 50% золотовалютных резервов в монетарном золоте, а за 10 лет этот ресурс показывает значительный рост в долларовом, например, эквиваленте. Это наша безопасность, это стабильность курса, это возможность влиять на инфляционные процессы, ну и как элемент ухода от санкционного давления, потому что монетарное золото в наименьшей степени подвержено колебаниям на валютных рынках. И вот я считаю, что это говорит о том, что наш Национальный банк правильно берет ориентир на то, что нельзя хранить резервы в одной корзине. То есть это и валюты, и монетарное золото. Обороты золота на мировом рынке говорят о том, что это наиболее ликвидный ресурс, в который государства вкладывают деньги. Это связано с тем, что роль доллара как мировой валюты, она, безусловно, остается, доллар мировой валютой, и останется, и очень долго, но, тем не менее, поиски альтернатив и понимание того, что нестабильность во многих экономических, политических вопросах, тот же пролив, его влияние на ситуацию в регионе, на ситуацию на нефтяном рынке, на возможность зарабатывать, на возможность рассматривать страны вокруг пролива как такие, ну, незыблемые, безопасные и так далее, уже ушла. И это, безусловно, элемент изменения стратегической политики в мире, элемент изменения ранее достигнутых договоренностей, правовых механизмов на международной арене. Поэтому, конечно, все это влияет на Беларусь в том числе.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ток-шоу «Будни». По скриптум.
1: Идеи, которые бы подвергали каким-то сомнениям вот нашу победу, нашу общую победу. Почему там так? Ну, попытка не получилась взять реванш на поле боя тогда, не попытка выиграть в той войне. Наверное, до сих пор у многих потомков этих людей есть вот такой психологический реванш в виде забвения. Вот, давайте забудем то, что было. Да, есть еще и попытки объявить каждого победителем в этой войне, традиционные попытки.
2: Целая гонка, да.
1: Да, но я считаю, что на нас сегодня смотрят все. Мы как лакмусовая бумажка вот этих событий, и все-таки роль великого народа, народа-победителя, мы должны этим гордиться. Мы должны не дать возможности пересматривать итоги этих событий. Мы должны нашему поколению объяснять, благодаря чему и благодаря каким победам мы живы. Нет в Беларуси такой семьи до сих пор, где нет погибших, пострадавших, награжденных и так далее. И те события, которые происходят

0: сегодня и чествование не только ветеранов, это и узников, которые еще живы. И становится мало ветеранов, но есть еще люди, которые помнят войну. Это и встречи с молодежью, это и возможности, значит, отдать дань уважения памятникам, тем мемориальным комплексам. Та же Хатынь, курган славы, который был насыпан в честь победы. Эти символы у нас незыблемы. Давайте их чтить и давайте передавать нашим детям, внукам, потомкам вот этот вот дух победы, потому что кто бы что ни говорил и кто бы что ни думал, мы, белорусы, нация сплоченная, дружная и нация, которая не отвергает никакие периоды своей истории. И вот эта знаковая дата – это народный праздник. Я скажу, не государственный даже, это народный праздник.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
2: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» на Альфа-Радио. Хроника событий. Среда.
1: 16+.
2: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Тамара Молостова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
2: Совмин урегулировал отдельные вопросы, возникающие в практике регистрации и обращения лекарственных препаратов. В Беларуси установлен объем заказа в 2026 году на поставку отходов стекла для госнужд. Беларусь и Зимбабве подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области спорта. В Беларуси засеяли больше половины от запланированных площадей кукурузы.
0: Что происходит?
2: В рамках празднования 81-й годовщины Победы сотрудники Конституционного суда Республики Беларусь во главе с председателем почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. Сегодня делегация возложила цветы к стеле «Минск. Город-герой». После церемонии возложения председатель Конституционного суда Сергей Сивец сказал: «Сегодня судьи и работники секретариата Конституционного суда собрались в этом знаковом месте, чтобы отдать дань памяти, уважения, безмерной благодарности ветеранам, всему поколению победителей, благодаря стальной воле и безграничной любви к родине которых, они смогли преодолеть стену огня и свинца в лихие годы военной летописи нашей страны. Сегодня мы стоим здесь, потому что 8 десятилетий назад они не отступили и дали возможность всем последующим поколениям жить под мирным небом на своей земле в свободной и независимой стране». Сергей Сивец добавил, что сохранение исторической правды и памяти о героическом прошлом является конституционным долгом каждого гражданина, важным фактором обеспечения преемственности поколений и укрепления основ белорусской государственности. «Наш общий долг – быть достойными наследия победителей, крепко держать в своих руках знамя Великой Победы, активно противостоять агрессивным попыткам фальсификации и переписывания истории, принижения роли и вклада советского народа в победу над фашизмом. А еще наш долг – передать память и правду о той войне нашим детям и внукам. Ведь память не подвластна законам времени. Она была, есть и будет тем фундаментом, который является залогом нашей мирной благополучной жизни». Торжественный митинг-реквием, посвященный памяти героя Советского Союза Наджафкула Рафиева, состоялось в Минске в преддверии Дня Победы. В числе участников торжественного мероприятия сотрудники исполкома СНГ, постпреды государств Содружества, главы и сотрудники дипломатических миссий, руководители администрации Московского района Минска, учащиеся столичной средней школы номер 170, которая носит имя этого героя Советского Союза. Он уроженец Азербайджана. В ходе Великой Отечественной войны азербайджанцы плечом к плечу с другими народами Советского Союза мужественно сражались с врагом. Чрезвычайный полномочный посол Азербайджана в Беларуси выразил благодарность руководству нашей страны и всему белорусскому народу за сохранение общей исторической памяти. Посол подчеркнул, что солдаты из Азербайджана прошли славный боевой путь от Кавказа до Берлина, участвовали в боях за Брестскую крепость, обороне Ленинграда, Москвы, битве за Сталинград и других сражениях. В Беларуси свято чтят память тех, кто освобождал страну от захватчиков, в то время как в некоторых других государствах не прекращаются попытки переписать историю, очернить подвиг советского народа, подчеркнул заместитель министра иностранных дел Беларуси Павел Утюпин. «Мы видим, как в отдельных странах рушат памятники героям, запрещают празднование Великого Дня Победы. Нашим ответом является передача из поколения в поколение итогов Великой Отечественной войны, памяти о советских героях, которые воевали на передовой в партизанских отрядах подполье, мужественно трудились в тылу. Герои живут, пока жива память о них. И мы всегда будем помнить об этом и склонять голову перед великим подвигом советского народа, который объединял разные национальности». Замминистра обратил внимание, что подобные мероприятия накануне великого праздника проводятся и в других странах СНГ. Отметил Павел Утюпин еще один символичный момент. В ряде государств белорусские дипмиссии располагаются на улицах и проспектах, названных в честь героев-освободителей. Это еще одна ниточка, которая ежедневно связывает нас, Великую Победу и сегодняшние реалии, подчеркнул он. Первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко подчеркнул, что накануне Дня Победы мы отдаем дань памяти всем тем, кто защищал нашу землю. «В лице Наджафкула Рафиева мы отдаем дань памяти всему азербайджанскому народу, который в едином строю, в дружной семье встал на защиту нашей Родины. И не было бы Великой Победы, если бы не было нефти и нефтепродуктов из Баку. Не было бы вылечено столько бойцов Красной Армии, если бы не было более 70 госпиталей, развернутых в Азербайджане. Не было бы этого великого дня, если бы не было самоотверженности Наджавгулу Рафиева, который был трижды ранен, но оставался в строю и демонстрировал всем, как надо отстаивать родную землю, добавил он. Завершился митинг реквием минутой молчания и торжественной церемонией возложения цветов.
0: Это важно.
2: В Минске в связи с проведением культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню Победы, 9 мая в работу городского наземного пассажирского транспорта будут внесены изменения. Об этом сообщили в Минск-Трансе. Подробности можно узнать на сайте sb.by. В трассы маршрутов пассажирского транспорта и периоды ограничения движения могут вноситься и оперативные изменения, подчеркнули в Минск-Трансе. К мемориальному комплексу «Курган Славы» в Смолевичском районе, где 9 мая развернется обширная программа ко Дню Победы, будут запущены специальные пригородные автобусы. Об этом сообщили в Миноблавтотрансе. На предприятии проинформировали. Для доставки пассажиров к мемориальному комплексу «Курган Славы» 9 мая организуется работа пригородного автобусного маршрута номер 995Э «Минск-Курган Славы».
0: Мнение эксперта.
2: Беларусь готовится отпраздновать День Победы, который для каждого жителя страны является священным. В то же время в европейских странах людей наказывают за то, что они не хотят предавать забвению память о своих предках. Причины такого контраста объяснил председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.
1: Для нас это не только государственный праздник, это все-таки праздник Победы, народный праздник, не побоюсь этого слова, который мы не то что традиционно отмечаем, то что у нас никогда не ставилось под сомнение вклад советского народа, в первую очередь, и Республики Беларусь, тогдашней БССР. Для нас, наверное, в моем кругу нет людей, которые бы подвергали каким-то сомнениям нашу общую победу. Почему там так? Попытка не получилась взять реванш на поле боя тогда, не попытка выиграть в той войне, наверное, до сих пор у многих потомков этих людей есть вот такой психологический реванш в виде забвения. Есть еще и попытки объявить каждого победителем в этой войне. Но я считаю, что на нас сегодня смотрят все. Мы как лакмусовая бумажка вот этих событий и все-таки роль великого народа, народа-победителя, мы должны этим гордиться. Мы должны не дать возможности пересматривать итоги этих событий. Нет в Беларуси такой семьи до сих пор, где нет погибших, пострадавших, награжденных и так далее. И те события, которые происходят сегодня, и чествование не только ветеранов, это и узников, которые еще живы. Становится мало ветеранов, но есть еще люди, которые помнят войну. Это и встречи с молодежью, это и возможности отдать дань уважения памятникам, тем мемориальным комплексам. Та же Хатынь, Курган Славы, который был насыпан в честь Победы. Эти символы у нас незыблемы. Давайте их чтить. И давайте передавать нашим детям, внукам, потомкам вот этот вот дух победы, потому что кто бы что ни говорил и кто бы что ни думал, мы, белорусы, нация сплоченная, дружная и нация, которая не отвергает никакие периоды своей истории. И вот эта знаковая дата – это народный праздник. Я скажу, не государственный даже, это народный праздник.
0: Факты на стол.
2: В Беларуси урегулированы отдельные вопросы, возникающие в практике регистрации и обращения лекарственных препаратов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Постановление об изменении постановлений Совета министров Республики Беларусь предусматривает расширение перечня условий, при соответствии любому из которых Минздрав может применять условную процедуру регистрации стратегически важных лекарственных препаратов на один год в целях предотвращения их дефицита на внутреннем рынке и сокращения количества

0: Союза. Таковы основные темы этого дня. С вами была Тамара Молостова. До новой встречи.
1: Хроника событий на Альфа-радио.
2: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Ситуацию можно расценивать как системный кризис. Председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк о полном разрушении железной дороги Литвы.
2: Наверное, все-таки это заявление о системном кризисе в отрасли. Но если эту тему дальше развивать, то надо понимать, кто соседи у Литвы, какие, кто соседи у нас. Мы часто об этом говорим. А вопросов и у Беларуси к Литве накопилось очень много. И часть из них, конечно, с фурами там, и другие вопросы. Надо не только обсуждать, их надо решать. И это связано с транзитом наших калийных удобрений до портовой инфраструктуры. Хочу напомнить о том, что Беларусь тоже начала спор с Литвой по инвестиционным соглашениям. И вот хотя эта тема долгое время, например, в литовской прессе так активно не поднималась, то, по-моему, вот в начале февраля 2026 года там активно обсуждался вопрос, а сколько же литовский бюджет выделил на юридическую помощь, на адвокатские бюро, конторы. Mm-hmm. И там немалые суммы. И надо понимать, что какие бы соседи ни были, зачем пилить сук, на котором держится, значит, не только добрососедство, потому что я уверен, что простые люди, они чувствуют вот эти кризисные явления гораздо быстрее и агрессивнее, чем те же политики. Я думаю, что простые люди, которые работают на железной дороге, работали в портах, и которые понимали, что транзит приносит деньги и одной стране, и другой, вряд ли они положительно оценивают те процессы, которые там происходят.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

Генерал-майор Сергей Лагодюк освобожден от должности заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси, начальника Главного оперативного управления. Соответствующий указ номер 155 подписал сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко. Сергей Лагодюк уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. Имена 13 бойцов Красной Армии, числившихся без вести пропавшими, установили ребята из поисково-исследовательского отряда «Наследие» Минского государственного энергетического колледжа. Торжественная церемония увековечения памяти советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, прошла сегодня в деревне Старая Янчина Борисовского района. В церемонии приняли участие председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Синько, председатель Минского областного совета депутатов Наталья Якубицкая, министр энергетики Беларуси Денис Мороз, председатель профсоюза «Белэнерготопгаз» Александр Кравченко. Председатель Федерации профсоюзов Юрий Синько поздравил участников мероприятия с наступающим Днем Победы и пожелал всем уверенности в том, что на нашей земле никогда не повторятся страшные события, которые народ пережил в годы Великой Отечественной войны. Милиция, ГАИ, медики и другие службы на период праздничных мероприятий в Беларуси переводятся на усиленный вариант несения службы. Для управления силами и средствами будут работать оперативно-ситуационные штабы. По словам заместителя начальника Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Сергея Мирончика, в связи с предстоящими праздничными мероприятиями проводится необходимая подготовительная работа, в том числе профилактического характера. Так, в местах проведения праздничных мероприятий проведены рекогносцировки, необходимые расчеты сил и средств. Женщины составляют почти 40% от общего количества исследователей в Беларуси. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете. Основными формами подготовки научных работников высшей квалификации являются аспирантура и докторантура. По данным Государственного комитета по науке и технологиям, в прошлом году в республике численность обучающихся аспирантов составила 4400 человек. Аспирантуру окончили 753 человека. В докторантуре обучались 579 человек, окончили докторантуру 132 человека. По данным Высшей аттестационной комиссии, в 2025 году докторами наук стали 39 человек, кандидатами наук – 222 человека. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США – 2 рубля 83 копейки, 3,78 за 100 российских рублей и 4 рубля 17 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Могилеве плюс 27, в Гродно плюс 24, в Витебске плюс 21, в Гомеле 30 выше 0, в Минске 26 градусов тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве плюс 26-28, в Гомеле плюс 28-30, в Гродно 20-22 выше 0, в Бресте и Минске от 24 до 26 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Как мне удается быть здоровой? Есть несколько правил. Во-первых, не ем хлеб вообще. Только овсянка с сырыми и вареными овощами или проросшие злаки. А во-вторых, никаких угощений после 15. При температуре выше 15 мороза добываю еду исключительно сама. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой бьюти-блог «Ваша утка».
2: Соблюдайте правила кормления водоплавающих птиц, иначе ваша помощь может принести им существенный вред.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

согрета земля, тут матулиной песней. Согрета земля, тут матулиной песней. Усё багацце традыцый і мудрасць зямля.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Беларусь готовится масштабно отметить День Великой Победы. По всей стране проходят мероприятия. Одно из главных – торжественное собрание во Дворце Республики в Минске. На него приглашены ветераны Великой Отечественной войны, парламентарии, министры, представители общественных организаций, конфессий и общественности. Для гостей представили концертную программу «Подвиг отцов. Гордость потомков». В фойе Дворца Республики Музей истории Великой Отечественной войны развернул экспозицию «Личные вещи партизан и фронтовиков». Отдельный раздел посвящен подвигу женщины в годы войны. Готовят ко Дню Победы во всех регионах страны праздничные программы. В Минске у Дворца спорта концертные мероприятия начнутся утром 9 мая и продлятся до позднего вечера. Своим творчеством зрителей порадуют не только белорусские, но и приглашенные артисты. Там же развернется масштабная ярмарка, которая продолжит работу и 10 мая. Об этом рассказала начальник управления культуры Минского горосполкома Екатерина Лучина.
2: Празднование в городе Минске 9 мая будет традиционно-масштабным. Подготовлен большой план мероприятий. Ну, основными из мероприятий 9 мая, конечно же, это станет большая городская площадка, которая традиционно будет на Дворце спорта. Работать она будет с 12 до 23.00 без перерыва. На площадке будет организована ярмарка, большая концертная программа, которая будет организована. Это не просто выступление артистов, но и в том числе и с элементами театрализации. Выступать будут наши заслуженные народные артисты, белорусские артисты, творческие коллективы, исполнители. И такой изюминкой, наверное, нашего вечера станет, конечно же, выступление народного артиста Российской Федерации Олега Газманова. И в завершении этого концерта у нас будет проходить общегородская акция «Споем гимн вместе», где мы совместно с жителями и гостями столицы, в том числе с нашими артистами, исполним наш всем известный гимн Победы. Это песня «День Победы». Также у нас будет работать площадка большая в Лошадском усадебно-парковом комплексе. Там будет организована историческая реконструкция квест «Школа молодого бойца». Подготовлено 6 больших интерактивных локаций и будет работать концертная программа. Площадка работает с 12 до 19.00. И, конечно же, программы традиционно подготовлены и в районах города. Всего в этот день будут работать 18 площадок. В основном это парковые зоны, графики работы. Ну, в каждом районе по-разному. С 11-12 часов и завершают свою работу 18-19 часов. Полностью вся подробная информация есть на сайте Минского городского исполнительного комитета, поэтому я думаю, что жители смогут зайти и найти для себя, возможно, самые интересные мероприятия. Поэтому мы приглашаем жителей и гостей столицы отметить с нами этот праздник. Ну и, конечно, еще забыла сказать, что у нас же планируется фейерверк в завершении всех праздничных мероприятий. Фейерверк будет красочный, масштабный, яркий. Традиционно это где-то 5-7 минут. Основная площадка – это площадка у Дворца спорта. Также это будет в парке Павлова, в микрорайоне на набережной Дроздов, на Национальной библиотеке Чижовка-арена и в парке Уго-Чавес.
1: Ряд площадок готовит и военное ведомство. Об этом рассказал начальник 2-го отдела управления информацией Главного управления идеологической работы Минобороны Александр Кисель.
3: Традиционно военное ведомство среди главных организаторов и участников праздничных мероприятий. Будут представлены новейшие образцы формы одежды, экипировки, организована работа фотозон, выставка музейных экспонатов, будут организованы проведение игр как военных, так и спортивных, кинологи со служебными собаками подготовили очень хорошую программу.
1: Атмосферу живой истории воссоздадут в Лошадском парке. Гости увидят масштабную реконструкцию и посетят школу молодого бойца. Всего в Минске организуют более 20 площадок в каждом районе города. Во всей стране по случаю приближающегося Дня Победы торжественно поздравляют ветеранов. Героев войны чествуют школьники, представители администрации и общественных объединений. Во Фрунзенском районе Минска первыми, кого удостоили вниманием, стали участники Великой Отечественной войны Вениамин Геннатулин и Антонина Чеснокова.
4: Уже забыла, не хочу даже эту войну вспоминать. Не дай бог еще предвидеться, не дай бог. Столько я пережила, у нас 7 человек детей было. Очень тяжело, кормить нечем было. Но я не унывала, я везде старалась помочь работать. Меня за это и любили. что я не отказывалась. Девчонка была 16 лет, я пошла. Меня не пускала мама, плакала. Мне было стыдно оставаться дома. Спали на снегу, в лесу. Потому что то в разведку пошлют ребята, вот, то эти копать ямки, земля холодная. Вот я ног засудил, я не хожу. Не мог даже наступить на ноги. Я застудила все. Вот это я еще была крепкая, держалась, не давала виду ни родителям, ни начальству, что я больная, а шла на работу. Шла на работу и делала. Ну, думаю, чтобы скорее война кончилась. Так хотелось помочь больше. Но всем уже не хватило. И вот осталась я без ног, потому что застудила сильно. А когда война кончилась, вы не представляете, сколько было радости. И плясали, и пели, ой, и плакали, обнимались с чужими. Поезд останавливается с этими солдатами. Мы рады были. Господи, каждого целовали. Человека.
1: Важность подобных мероприятий отметил управляющий делами администрации Фрунзенского района Минска Алексей Герасимчик.
5: Праздничная неделя началась накануне Великого праздника, Дня Победы, поэтому каждый день в течение этой недели мы будем посещать наших ветеранов, которые проживают на территории нашего района. Но это не только ветераны, фронтовики, это и труженики тыла, это и блокадники Ленинграда, те люди, которые так или иначе прожили войну. А, конечно же, помимо внимания со стороны администрации, в этих встречах участвуют подрастающее поколение. Это наши школьники, которые приходят пообщаться с ветеранами. К сожалению, с каждым годом становится все меньше. И вот такое вот общение, уникальная возможность встретиться, поговорить, послушать истории. Даже вот как вот сегодня мы поздравляли труженика тыла. Мальчишка 11 лет стал у станка. Для них, конечно же, это что-то фантастическое. Но это была наша жизнь, это наша история. А, конечно, это у меня часть нашего комсомола, наши социальные службы, внимание, подарки. Ну, мне кажется, главное этим людям, что их не забывают, что их навещают, с ними встречаются, и их подвиг для нас очень важен.
1: Единый урок, посвященный Дню Победы, пройдет в школах Беларуси 7 мая. Он направлен на расширение знаний учащихся о подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, воспитание гражданственности и патриотизма, чувство гордости за героическое прошлое Родины, готовности служить на благо своего народа, содействие осознанию учащимися ценностей мира на земле, необходимости сохранения исторической памяти. В год белорусской женщины особый акцент будет сделан на вкладе белорусских женщин в Великую Победу. Сейчас самое важное – сохранить память, историческую правду о тех событиях. Об этом в эфире Первого информационного заявил Станислав Юрецкий, директор Центральной научной библиотеки Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических наук. Эксперт отметил, что сейчас проходит множество идеологических площадок и различных научных мероприятий, в которых активно принимают участие ученые. Это нужно для того, чтобы в том числе показать международному сообществу и тем государствам, которые укрывают либо укрывали нацистских преступников и документы, историческую правду.
6: Для нас сейчас самое важное – это сохранить память, ту историческую правду о тех событиях. Почему? Потому что сейчас очень много вызовов перед нашей страной стоит, в первую очередь информационных. И один из них, он и исторический, и идеологический, это то, что в ряде государств допустили пересмотр этих событий. Я бы сказал, даже не допустили, а целенаправленно пересмотрели события, итоги Второй мировой, ну и, соответственно, Великой Отечественной войны как важнейшей составляющей тех событий. Вот. И стали воздействовать на наше общество в том числе. Поэтому для нас, и историков, и в целом для всего нашего общества, для всех органов власти очень важно не допустить пересмотра оценок тех событий. Поэтому очень важно сохранить правду о событиях Великой Отечественной войны. В том числе это стоит рассматривать, например, на фоне того уголовного дела, которое возбуждено Генеральной прокуратурой Республики Беларусь по факту геноцида белорусского народа в годы войны и послевоенный период. Оно возбуждено в том числе для того, чтобы дать впервые новую правовую оценку тех событий с точки зрения права, уголовного права, и показать и нашему населению, и на международной арене то, что творили оккупанты на нашей территории, показать ту всенародную, на самом деле, борьбу, которую белорусский народ вел, и то, что в конце и привело к освобождению нашей республики. Одна из задач целеполагания в том, чтобы показать, что не было на оккупированной территории немецких нацистских организаций, которые бы не участвовали в этом геноциде. Потому что, понятно, на Нюрнбергском процессе осуждения СС

0: украсть документы, ту историческую правду, по сути дела, пытаясь ее исказить. Поэтому тут задача и внутренняя, и внешняя.
1: Патетический дневник памяти представят в Большом театре Беларуси ко Дню Победы. Спектакль, посвященный Великой Отечественной войне, пройдет 7 мая. Грандиозный проект объединяет оперу и балет, пластику и световое шоу. Постановка проходит в сопровождении оркестра и хора при участии детского музыкального театра студии. Основа спектакля – документальное свидетельство трагедии и героизма нашего народа. Постановка была создана в год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Патетический дневник памяти – настоящий реквием, посвященный памяти жертв Великой Отечественной. За его создание труппа Большого театра была удостоена специальной премии президента Беларуси деятелям культуры и искусства. В Могилеве дали старт необычной патриотической акции, посвященной Дню Победы. В течение 4 дней в городе будет идти беспрерывный концерт, длительность которого составит 81 час в честь 81-й годовщины Победы. В этой акции примет участие 1000 человек. Дополнят программу концерта постановки Могилевского областного драматического театра и Могилевского областного театра «Кукол». Также на площадке будут проходить и кинопоказы Могилевского киновидеопроката.
2: Картина дня.
1: Латвия вслед за соседями подхватила вандальную эстафету по запрету Дня Победы. Не имея возможности переписать историю и исказить итоги Второй мировой, власти Балтийской республики решили бороться с теми, кто знает, какой ценой досталось мирное небо и освобождение от нацизма. Жителям страны запретили 9 мая выходить на шествия, демонстрации и митинги, возлагать цветы, демонстрировать советскую символику и собираться у мест демонтированных памятников героям считается преступлением. Это будет приравниваться к хулиганству со всеми вытекающими последствиями. За соблюдением запрета будут следить усиленные наряды полиции. Всем, кто решится почтить память отдавших свои жизни за освобождение Европы, в том числе и Латвии, от фашизма, грозит суровое наказание. Штраф в размере до 350 евро или даже арест. Напомню, что закон, запрещающий праздновать 9 мая, Сейм Латвии принял в 2023 году, и с тех пор власти тщательно следят, чтобы он исполнялся. Варшава уже несколько месяцев ведет переговоры с США об увеличении американского военного контингента на польской территории. Об этом заявил замглавы МИД польского режима. Страна надеется принять те войска, что вскоре покинут Германию. Напомню, Трамп намерен вывести минимум 5000 американских солдат с немецкой территории из-за конфликта с Мерцем. Ранее канцлер раскритиковал действия Вашингтона на Ближнем Востоке. Передислокация военных может занять от 6 до 12 месяцев. На данный момент в Польше находится около 10000 американских солдат. Перспективы членства Киева в ЕС выглядят крайне призрачно. Согласно данным Financial Times, путь Украины в Евросоюз затягивается на неопределенный срок. На выполнение всех жестких требований Брюсселя для вступления понадобится не менее 15 лет. Авторы статьи отмечают, из-за Киева внутри ЕС царит полный разброд. Никто не готов гарантировать украинцам место за общим столом в обозримом будущем. Некоторые члены объединения предлагают урезанный формат членства без права голоса. По сути, это превращает страну в вечного кандидата, который будет иметь обязанности, но не получит реальных рычагов влияния. Еврокомиссия, в свою очередь, скептически смотрит на любые попытки ускорить процесс. Украина в ЕС – спасение для Киева или катастрофа для Брюсселя? Ключевые моменты в эфире СТВ выделил директор Центра международных исследований Факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко.
3: Есть два ключевых момента. Первое – это то, что членство, обещание членства в ЕС – это так называемый пряник либо условие, чтобы страна-кандидат следовала обязательствам и той линии поведения, которая продвигает Европейским Союзом. А второе, это самое главное, это элемент противостояния с Россией, да, и он сохраняется. Мы все видим, что есть страны-кандидаты и другие, да, которые также сейчас активно продвигают либо наращивают антироссийскую риторику и избавляются от всего постсоветского. Соответственно, ну, Украина это проблемный кейс, да, давайте сейчас просто объективно признаем, что внутри Европейского Союза растет уровень госдолга и снижается процент ВВП на душу населения. А Украина это вообще не самостоятельная страна, где практически сейчас ничего не производит. И та страна проблемная, которая вступит в Европейский Союз со своими проблемами, это все ляжет на плечи простых обывателей. Соответственно, другие страны Европейского Союза не смогут просто кормить опять Украину и наращивать те кредиты либо займы, которые она делает. И еще один пример. Турция, да, она кандидат член ЕС. Давайте просто вспомним, сколько лет.
1: Латвийская экономика оказалась в долговой ловушке. Госдолг страны впервые достиг отметки в 20 миллиардов евро. Об этом заявил глава Латвийской торгово-промышленной палаты. По его словам, власти тратят на текущие нужды гораздо больше

0: денег, чем государство способно заработать. Даже финансовая помощь от Евросоюза уже не спасает ситуацию. Проблемы продолжают копиться, а бюджетный дефицит только растет с каждым годом. Руководитель организации призвал граждан внимательно следить за обещаниями политиков на выборах. По его мнению, людям нужно четко понимать, на что именно кандидаты планируют тратить налоги в условиях такого кризиса. Мир столкнулся с самым масштабным и тяжелым энергетическим кризисом за всю современную историю. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йоргенсен. Он подчеркнул, резкий рост цен на ресурсы стал серьезным испытанием для экономики всех европейских стран. Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке Евросоюз был вынужден тратить колоссальные суммы на закупку топлива. Всего за этот период на импорт энергии ушло более 300 миллиардов евро. Однако ситуация осложняется тем, что огромные траты не принесли Европе никаких дополнительных поставок ресурсов. Из-за массового закрытия заводов ЕС практически утратил возможность самостоятельно производить базовые лекарства, даже обычный парацетамол. По данным экспертов, за последние 3 года в регионе было ликвидировано около 7% всех производственных мощностей отрасли. Главной причиной упадка стал импорт дешевой и при этом качественной продукции из Китая. Азиатская продукция буквально вытесняет местных производителей с рынка. Пекин, как отмечают эксперты, активизировал экспорт в Европу, чтобы компенсировать снижение поставок на американский рынок. Чтобы спасти ситуацию, Брюссель идет на отчаянные меры, проводит десятки антидемпинговых расследований против китайских поставщиков. Ученые Дальневосточного федерального университета в России разработали биоматериал, повышающий эффективность лечения рака. Химиотерапия остается одним из основных методов борьбы с раком, однако ее применение связано с серьезными побочными эффектами из-за высокой токсичности препаратов. Так, 5-флуорацил, используемый при лечении, поражает не только раковые, но и здоровые клетки. Ученые ДВФУ предложили решение этой проблемы, создав систему адресной доставки на основе синтетического магнитного биокомпозита. Он действует как умный транспорт. Магнитные наночастицы позволяют отслеживать распределение материала внутри организма и контролировать скорость высвобождения препарата. Пористая структура силиката кальция действует как резервуар, который постепенно высвобождает лекарство, поддерживая его терапевтическую концентрацию длительное время. Эксперименты по высвобождению препарата против рака с помощью биокомпозита в искусственной среде, имитирующей организм, показали впечатляющие результаты. Отмечается, что разработка поможет повысить эффективность лечения онкологических заболеваний и снизить токсичность препаратов для всего организма.
1: Картина дня.
0: Золотовалютные резервы Беларуси за последний месяц увеличились почти на 25 миллионов долларов и на 1 мая составили 15,2 миллиарда. Данные обнародовал Национальный банк. Таким образом, после месячного перерыва ЗВР вернулись к росту. Он наблюдался 15 месяцев подряд. Только в марте 26 года отмечено снижение на миллиард. Тогда основной причиной аналитики назвали снижение цен на золото на мировых рынках почти на 12%. В апреле, пусть и не очень значительно, все основные составляющие ЗВР страны выросли. В итоге сегодня международные резервные активы Беларуси более чем в 1,5 раза выше целевого минимума в 9,2 миллиарда, установленного правительством на нынешний год. В Беларуси засеяли больше половины от запланированных площадей кукурузы, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода. По оперативным данным на 6 мая, яровых культур в стране посеяно на 72% от общей площади подсев. Проса посеяно 14% от плана. Картофель во всех регионах страны посажен на площади в 12 тысяч гектаров, что составляет 53% от плана в 22 тысячи гектаров. В Минске в четверг состоится белорусско-египетский бизнес-форум. Мероприятие организуется в рамках визита в Беларусь министра инвестиций и внешней торговли Египта Мохаммеда Фарида Салеха для участия в заседании Белорусско-египетской совместной торговой комиссии. Организатором бизнес-форума выступает Белорусская торгово-промышленная палата. С египетской стороны ожидается участие десятков компаний, работающих в различных сферах экономики. В Беларуси актуализирован гид по мерам государственной поддержки бизнеса. Об этом сообщили в Минэкономике. В гиде в наглядной, лаконичной и доступной форме представлена информация обо всех существующих стимулах для реализации инвесторами своих перспективных проектов и всех существующих мерах поддержки, преференциальные режимы, доступное финансирование, поддержка малого и среднего предпринимательства. Скачать обновленную версию документа можно по ссылке на сайте министерства. День государственного флага Германии герба и гимна Беларусь отмечает во второе воскресенье мая. О том, какие мероприятия запланированы к этому дню, рассказала заместитель начальника главного управления, начальник управления государственных специальных культурных мероприятий Министерства культуры Инна Адамович.
2: В рамках программы праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы и чествования государственных символов, Дня государственного герба, государственного флага и государственного гимна Республики Беларусь, запланированы следующие мероприятия. Это торжественное собрание и концерт мастеров во Дворце Республики 6 мая. Это церемония возложения венков и цветов на площади Победы 9 мая в вечернее время. И концертная программа на площадке Дворца спорта также в вечернее время, которая продолжится сольным концертом Олега Газманова и праздничным фейерверком в 23:00. Также 10 мая состоится торжественное чествование государственных символов на площади государственного флага. Одним из ярких и масштабных событий, составляющей частью которого станет масштабное прохождение и пронесение огромного полотнища государственного флага длиной в 500 метров по проспекту Победителей от стелы «Мисс город-герой» до площади государственного флага. Аналогичные шествия пройдут также в каждом регионе Республики Беларусь с внесением полотнища государственного флага по главным улицам, проспектам областных центров.
0: Под председательством вице-премьера Александра Терехова состоялось заседание постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Совете министров. Наряду с оценкой качества выполнения предыдущих поручений на заседании проработаны вопросы реализации принятого в августе 2025 года указа президента номер 295, уточнившего правила пользования средствами персональной мобильности и велосипедами. А также рассмотрены вопросы повышения безопасности дорожного движения на основных республиканских автомобильных дорогах. Министерству антимонопольного регулирования и торговли совместно с заинтересованными поручено предпринять исчерпывающие меры по исключению фактов реализации электрической мототехники с искаженными и недостоверными характеристиками через объекты торговли, в том числе интернет-магазины. Минтрансу предписано выработать дополнительные мероприятия, позволяющие избежать совершения дорожно-транспортных происшествий, связанных с причиной усталости водителей и сна за рулем, а также продолжить проведение эффективных мер, исключающих совершение ДТП с дикими животными и автоаварии, связанных с выездом на полосу встречного движения. Госавтоинспекции поручено продолжить активную информационно-разъяснительную работу в первую очередь среди жителей сельской местности о порядке правил упрощенной регистрации средств персональной мобильности до 1 сентября 2026 года. Ужесточение правил охраны труда в Беларуси приносит результат. Так, за первый квартал 2026 года количество нарушений техники безопасности на объектах снизилось почти на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2025. С 26 апреля в Беларуси вступили в силу новые правила охраны труда в строительстве. В частности, ужесточены требования к работе на высоте. При этом надзорные органы переходят на цифровой мониторинг. Теперь у них есть возможность выявлять нарушения в режиме реального времени. При этом цена пренебрежения правилами – это не просто штрафы, а риск для жизни людей, отметил начальник управления надзора за соблюдением законодательства об охране труда Департамента госинспекции труда Вадим Вансович.
3: Они понимают последствия тех нарушений, которые могут произойти. Конечно, не только штрафы после несчастного случая, не только штрафы, не только дисциплинарная ответственность. Естественно, и на душе, и моральное состояние должностного лица, который допустил нарушение, и из-за него погиб работник. Мы стараемся, чтобы люди могли себе представить, какие последствия будут какого-то нарушения по охране труда и в последующем, с чем придется столкнуться тому самому работодателю, непосредственно руководителю, что придется пережить.
0: За последние 20 лет уровень производственного травматизма в стране снизился в 3 раза. Чтобы эту цифру вовсе свести к нулю, утвержден комплексный план. Предусмотрена в том числе обязательная проверка знаний руководителей в области правил охраны труда. В Пинске планируют запустить производство электросудов. К местному судостроительному судоремонтному заводу проявили интерес партнеры из Ленинградской области. В кооперации рассчитывают реализовать новое производство. Уже выбрана перспективная модель – эко-судно, работающее на аккумуляторных батареях. И этот выбор глава Брещины назвал грамотным для полесской природы. Представители российской компании уже осмотрели производственные мощности пинского предприятия. Ожидается, что в ближайшее время наблюдательный совет примет окончательное решение. При этом возможны разные варианты сотрудничества. Самый простой – через получение лицензии конструкторской технической документации. И на этом у меня все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
1: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.

Это Альфа-Радио. Хиты на каждый день.

Это Альфа-радио. Альфа-радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Полин Припев на Альфа-радио.
1: В США придумали, что якобы китайский чеснок выращивается в сточных водах и при эксплуатации труда. Сенатор от Флориды попросил американские ведомства провести расследование и выразил обеспокоенность в связи с импортом чеснока в США. Об этом песня группы «Голос из места».

«Болит припев» в понедельник, среду и пятницу в 20:45 на Альфа-Радио. Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве плюс 26-28, в Гомеле плюс 28-30, в Гродно 20-22 выше нуля, в Бресте и Минске от 24 до 26 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» на Альфа-радио. Хроника событий, среда.
1: 16+.
2: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Тамара Молостова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
2: Совмин урегулировал отдельные вопросы, возникающие в практике регистрации и обращения лекарственных препаратов. В Беларуси установлен объем заказа в 2026 году на поставку отходов стекла для госнужд. Беларусь и Зимбабве подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области спорта. В Беларуси засеяли больше половины от запланированных площадей кукурузы.
0: Что происходит?
2: В рамках празднования 81-й годовщины Победы сотрудники Конституционного суда Республики Беларусь во главе с председателем почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. Сегодня делегация возложила цветы к стеле «Минск. Город-герой». После церемонии возложения председатель Конституционного суда Сергей Сивец сказал: «Сегодня судьи и работники секретариата Конституционного суда собрались в этом знаковом месте, чтобы отдать дань памяти, уважения, безмерной благодарности ветеранам, всему поколению победителей, благодаря стальной воле и безграничной любви к родине которых, они смогли преодолеть стену огня и свинца в лихие годы военной летописи нашей страны. Сегодня мы стоим здесь, потому что 8 десятилетий назад они не отступили и дали возможность всем последующим поколениям жить под мирным небом на своей земле в свободной и независимой стране». Сергей Сивец добавил, что сохранение исторической правды и памяти о героическом прошлом является конституционным долгом каждого гражданина, важным фактором обеспечения преемственности поколений и укрепления основ белорусской государственности. «Наш общий долг – быть достойными наследия победителей, крепко держать в своих руках знамя Великой Победы, активно противостоять агрессивным попыткам фальсификации и переписывания истории, принижения роли и вклада советского народа в победу над фашизмом. А еще наш долг – передать память и правду о той войне нашим детям и внукам. Ведь память не подвластна законам времени. Она была, есть и будет тем фундаментом, который является залогом нашей мирной благополучной жизни». Торжественный митинг-реквием, посвященный памяти героя Советского Союза Наджаф Кулрафиева, состоялось в Минске в преддверии Дня Победы. В числе участников торжественного мероприятия сотрудники исполкома СНГ, постпреды государств Содружества, главы и сотрудники дипломатических миссий, руководители администрации Московского района Минска, учащиеся столичной средней школы номер 170, которая носит имя этого героя Советского Союза. Он уроженец Азербайджана. В ходе Великой Отечественной войны азербайджанцы плечом к плечу с другими народами Советского Союза мужественно сражались с врагом. Чрезвычайный полномочный посол Азербайджана в Беларуси выразил благодарность руководству нашей страны и всему белорусскому народу за сохранение общей исторической памяти. Посол подчеркнул, что солдаты из Азербайджана прошли славный боевой путь от Кавказа до Берлина, участвовали в боях за Брестскую крепость, обороне Ленинграда, Москвы, битве за Сталинград и других сражениях. В Беларуси свято чтят память тех, кто освобождал страну от захватчиков, в то время как в некоторых других государствах не прекращаются попытки переписать историю, очернить подвиг советского народа, подчеркнул заместитель министра иностранных дел Беларуси Павел Утюпин. «Мы видим, как в отдельных странах рушат памятники героям, запрещают празднование Великого Дня Победы. Нашим ответом является передача из поколения в поколение итогов Великой Отечественной войны, памяти о советских героях, которые воевали на передовой в партизанских отрядах подполье, мужественно трудились в тылу. Герои живут, пока жива память о них. И мы всегда будем помнить об этом и склонять голову перед великим подвигом советского народа, который объединял разные национальности». Замминистра обратил внимание, что подобные мероприятия накануне великого праздника проводятся и в других странах СНГ. Отметил Павел Утюпин еще один символичный момент. В ряде государств белорусские дипмиссии располагаются на улицах и проспектах, названных в честь героев-освободителей. Это еще одна ниточка, которая ежедневно связывает нас, Великую Победу и сегодняшние реалии, подчеркнул он. Первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко подчеркнул, что накануне Дня Победы мы отдаем дань памяти всем тем, кто защищал нашу землю. В лице Наджавгула Рафиева мы отдаем дань памяти всему азербайджанскому народу, который в едином строю, в дружной семье встал на защиту нашей Родины. И не было бы Великой Победы, если бы не было нефти и нефтепродуктов из Баку. Не было бы вылечено столько бойцов Красной Армии, если бы не было более 70 госпиталей, развернутых в Азербайджане. Не было бы этого великого дня, если бы не было самоотверженности Наджавгула Рафиева, который был трижды ранен, но оставался в строю и демонстрировал всем, как надо отстаивать родную землю, добавил он. Завершился митинг реквием минутой молчания и торжественной церемонией возложения цветов.
0: Это важно.
2: В Минске в связи с проведением культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню Победы, 9 мая в работу городского наземного пассажирского транспорта будут внесены изменения. Об этом сообщили в Минск-Трансе. Подробности можно узнать на сайте sb.by. В трассы маршрутов пассажирского транспорта и периоды ограничения движения могут вноситься и оперативные изменения, подчеркнули в Минск-Трансе. К мемориальному комплексу «Курган Славы» в Смолевичском районе, где 9 мая развернется обширная программа ко Дню Победы, будут запущены специальные пригородные автобусы. Об этом сообщили в Миноблавтотрансе. На предприятии проинформировали. Для доставки пассажиров к мемориальному комплексу «Курган Славы» 9 мая организуется работа пригородного автобусного маршрута номер 995Э «Минск-Курган Славы».
0: Мнение эксперта.
2: Беларусь готовится отпраздновать День Победы, который для каждого жителя страны является священным. В то же время в европейских странах людей наказывают за то, что они не хотят предавать забвению память о своих предках. Причины такого контраста объяснил председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.
1: Для нас это не только государственный праздник, это все-таки праздник Победы, народный праздник, не побоюсь этого слова, который мы не то что традиционно отмечаем, то что у нас никогда не ставилось под сомнение вклад советского народа, в первую очередь, и Республики Беларусь, тогдашней БССР. Для нас, наверное, в моем кругу нет людей, которые бы подвергали каким-то сомнениям нашу общую победу. Почему там так? Попытка не получилась взять реванш на поле боя тогда, не попытка выиграть в той войне. Наверное, до сих пор у многих потомков этих людей есть вот такой психологический реванш в виде забвения. Есть еще и попытки объявить каждого победителем в этой войне. Но я считаю, что на нас сегодня смотрят все. Мы как лакмусовая бумажка вот этих событий и все-таки роль великого народа, народа-победителя, мы должны этим гордиться. Мы должны не дать возможности пересматривать итоги этих событий. Нет в Беларуси такой семьи до сих пор, где нет погибших, пострадавших, награжденных и так далее. И те события, которые происходят сегодня, и чествования, не только ветеранов, это и узников, которые еще живы. Становится мало ветеранов, но есть еще люди, которые помнят войну. Это и встречи с молодежью, это и возможности отдать дань уважения памятникам, тем мемориальным комплексам. Та же Хатынь, Курган Славы, который был насыпан в честь Победы. Эти символы у нас незыблемы. Давайте их чтить и давайте передавать нашим детям, внукам, потомкам вот этот вот дух победы, потому что кто бы что ни говорил и кто бы что ни думал, мы, белорусы, нация сплоченная, дружная и нация, которая не отвергает никакие периоды своей истории. И вот эта знаковая дата – это народный праздник. Я скажу, не государственный даже, это народный праздник.
0: Факты на стол.
2: В Беларуси урегулированы отдельные вопросы, возникающие в практике регистрации и обращения лекарственных препаратов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Постановление об изменении постановлений Совета министров Республики Беларусь предусматривает расширение перечня условий, при соответствии любому из которых Минздрав может применять условную процедуру регистрации стратегически важных лекарственных препаратов на один год в целях предотвращения их дефицита на внутреннем рынке и сокращение количества ввозимых незарегистрированных лекарственных средств. Предоставление возможности применения упрощенного порядка регистрации на 5 лет. В случаях, если препарат зарегистрирован уполномоченным органом государства, члена Евразийского экономического союза. Внесение изменений в порядок выдачи сертификата фармацевтического продукта в части необходимости проведения оценки сведений, содержащихся в регистрационном досье, как по препаратам, включенным в Государственный реестр лекарственных средств Республики Беларусь, так и включенным в Единый реестр зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза. Таковы основные темы этого дня. С вами была Тамара Молостова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

Авторадио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве плюс 26-28, в Гомеле плюс 28-30, в Гродно 20-22 выше нуля, в Бресте и Минске от 24 до 26 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве плюс 26-28, в Гомеле плюс 28-30, в Гродно 20-22 выше нуля, в Бресте и Минске от 24 до 26 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве плюс 26-28, в Гомеле плюс 28-30, в Гродно 20-22 выше нуля, в Бресте и Минске от 24 до 26 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве плюс 26-28, в Гомеле плюс 28-30, в Гродно 20-22 выше нуля, в Бресте и Минске от 24 до 26 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве плюс 26-28, в Гомеле плюс 28-30, в Гродно 20-22 выше нуля, в Бресте и Минске от 24 до 26 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве плюс 26-28, в Гомеле плюс 28-30, в Гродно 20-22 выше нуля, в Бресте и Минске от 24 до 26 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков.

музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве плюс 26-28, в Гомеле плюс 28-30, в Гродно 20-22 выше нуля, в Бресте и Минске от 24 до 26 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве плюс 26-28, в Гомеле плюс 28-30, в Гродно 20-22 выше нуля, в Бресте и Минске от 24 до 26 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков.